Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро! Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся! Час первый.

0: Вы знаете, с чем вот можно сравнить долго отсутствие в эфире, а потом возвращение вот обратно? Это с родственниками, которыми давно-давно не виделся.
1: И не хотел.
0: Нет, ну почему? Просто не думал об этом, знаешь. И когда вы встречаетесь, такая повисает какая-то неловкая пауза. Все так, здрасте, здрасте. Ну, как дела? Нормально. Ну, все. Здравствуйте, друзья, доброе утро. Но не с утра. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой.
1: Hello.
0: Здравствуйте, Дашенька.
2: Доброе утро.
0: Да, всем, я думаю, что... Я очень надеюсь на то, что всем приятно слышать наши голоса снова после двухмесячного практически отсутствия. И впервые мы с вами выходим не в День знаний, друзья, а еще в самом, так сказать, в финале лета, да?
2: В преддверии.
0: В преддверии Дня знаний, 1 сентября. Да. Но, вы знаете, погода как, в общем-то, такая достаточно сентябрьская сегодня. Кстати, ожидается только до плюс 19 сегодня. Так, самый такой прохладный день, зато на этой неделе, потом к следующим выходным обещают до 30.
1: Ну вот, еще. Сейчас, если посмотреть, показывает вообще плюс 1.
0: Плюс 1, нет, ну там обещали накануне вообще заморозки, даже не на почве, а в воздухе до минус 5 градусов. Поэтому сейчас надо чуть потеплее одеться, друзья, потому что я понимаю, что потом будет чуть теплее, да, сама температура, но пока прохладно. А, ребята,
1: это так.
0: Ребята, ну как лето-то прошло у вас?
1: Никак.
0: Что интересного? Что нового? Вас ждут, нас ждут-то. Вас, все, я, видишь, я уже отделяю.
1: Дарья просто глазами хлопает.
0: Ей надо время, да?
1: Да.
0: Нет, я просто к тому, что...
2: просто я даю возможность мужчинам
0: сейчас все
2: выплеснуть.
0: Мы как-то это, у нас взаимозаменяемо. А мы вроде ей даем возможность немножко, так сказать, адаптироваться.
1: Показать себя.
0: А она нам дает возможность выйти.
2: Нет, я просто... Как только вы мне скажете «можно», вы же потом будете опять кричать о том, что «ну все, хватит, это никому не интересно, посиди, помолчи». И вообще мы сейчас сами все расскажем.
0: Это элементы юмора. Нет, я просто к тому, что нам, оказывается, писали сообщения, то есть ждали. Вот единственное, я вот только, к сожалению, не нашел вот эти сообщения, где писали, что 31-го.
1: Нам писали, честное слово.
2: Нам ждали.
0: Нет, мне вчера Максим зачитывал сообщение, но вот я вот лично...
1: Может быть, он ждет. Большой привет VIP-палате номер 7. Вот я тут уверен. Вот, может быть, это нам.
0: Поверим Максиму на слово. Он зачитывал сообщение о том, что ждут нас все-таки в эфире. Да, все очень соскучились. Поэтому, друзья,
1: хотел тебя расстраивать просто.
0: Ну, возможно, возможно. Вот теперь, Даша, можно и вам что-то сказать.
1: Базарьте, Дарья.
0: Нет, хотя я же вопрос задал, как лет.
2: Нет, но если честно, я очень соскучилась за вами. Я очень соскучилась за нашими телеслушателями. И так или иначе, люди следят за нами, как за сериалом.
0: Музыку?
1: Нет.
0: Которую ты ставишь 3 года подряд?
1: Нет.
0: Без изменений?
1: А ты хотел, чтобы я другую классическую ставил?
0: Я думал, может быть, у тебя что-то поменялось в плейлисте? Ничего?
1: Нет.
0: А что я слушаю? Что услышал?
1: Нет. Ну-ка еще поговорите, Дарья.
2: Еще говорю.
1: Вот этот звук, не слышишь, роботский?
0: Робот?
1: Или это у меня крыша едет? Вот она говорит.
0: Слушай, как будто... я, может, что-то глух на ухо,
1: ну, ладно, знаю. Ладно, пускай, когда Даша говорит...
0: Ничего особенного не слышу.
1: Звук так еще делает.
2: Ладно, сделаю вид, что я не слышу ваше брюзжание в мою сторону, Дмитрий. Надо просто смириться, что ближайшие сколько, 9-10 месяцев мы с вами рука об руку.
0: А, слушай, теперь слышу.
1: Да?
0: Да.
1: Да, вот она с ума сходит. Техника ее не радует.
0: У вас это, как в мультике про Карлсона, у вас в каком ухе жужжит?
2: Да. Я вам скажу честно, мне ни в одном не жужжит, у меня там все молчит.
0: У меня жужжит в обоих ухах. Ладно,
1: это разберемся.
0: Ну, понятно, да, в эфир вышли, что-то обязательно должно сломаться.
2: Ладно. По поводу лета, с чем я бы его сравнила? С каким-то рабочим марафоном? Потому что мы постоянно были в каких-то делах, каких-то задачах. Ты думаешь, сейчас вот этот праздник пройдет, мы его проведем, все закончится. Uh-huh. А там начинается еще какая-то большая задача, потом еще работа, потом еще работа. И в какой-то момент я открываю глаза, у нас уже 29 августа.
0: Августа, ну, да, на календаре.
2: И я подводила итоги, наверное, в прошлой неделе. Я за это время не ела ни один арбуз. Вообще ни разу не ела арбуз. Я не купалась в речке, я не пожарила шашлык.
0: Давайте мы опустим, так сказать, подробности, почему вы арбуз не ели.
1: Да, мы-то в курсе.
0: Мы-то активно обсуждали это.
2: Подождите, ну, нет, вопрос же не в том, почему. Я говорю о том, что я не успела. И вот я надеюсь, что этой осенью я исправлю.
0: Когда так, арбузы призыв. Кончатся. Да. И все фрукты летние. Тогда я
2: попытаюсь справиться. Ну что поделать, я не успела.
0: Ну ладно. Как говорится, удачи вам в этом тогда. Спасибо. В таком случае. Ладно, друзья. Ну,
1: если у вас есть арбузы по акции.
0: Если да, пока еще.
1: Очень по большой, а?
0: Пока еще арбузный сезон.
2: Нет, я знаю, что у нас вон там вон в офисе один круглый сидит.
0: Стоит. Дозревает, так сказать.
2: Поэтому я на него рассчитываю.
0: А почему его никто, кстати, до сих пор не режет?
2: А я не знаю, ну вообще мужчины же нарезают арбузы, нет?
0: Ну, понятно. Нет, подожди, тут дело не в этом.
1: Кто дает добро?
0: Да, кто-то же должен добро дать.
1: Прийти свыше и сказать.
2: Кто-то же дал добро. Кто-то на это добро не позарится, тот, кто самый добрый.
0: Ну, значит, впереди у вас арбуз точно.
2: Да, поэтому все будет хорошо.
0: Все, да. Хватит про арбузы. Давайте тогда к теме утра переходить.
1: Да, пора просыпаться.
0: Вот это уже, да. Вот это уже что-то, да, что-то новое. А поскольку...
1: Нет, это старое, он просто забыл.
0: Да. Поскольку участников подушка шоу лет так или иначе, да, в принципе. Ну, давайте честно признаемся, ну, не задалось. В основном было в работе.
1: Нет, ну а что, я работал, понятное дело, да. Там 3-4 раза в неделю. Дарья там пыталась на арбузы кого-то развести. У Виталия что-то.
0: Не получилось. Да, и тот... да тоже, в общем-то, в основном только работал.
1: Я не развелся на арбузы. Да. Да.
0: Нет, я ел арбузы. Да. Но я не ждал, знаешь, что да, мне кто-то причислил.
1: Я просто шел
0: и ел.
2: Вы зачем из этого делаете какой-то фарс?
0: Ну,
2: я тоже
0: что,
2: не ждала.
0: Потому что это фарс, да. А не
2: я
0: факт.
2: Я тоже не ждала, я предложила.
1: Я до сих пор не заработал $1 миллиард, мне никто его не дал.
2: Нет, давайте так, я не рассчитываю на то, что мне кто-то даст. Я рассчитываю на то, что я в конце концов сама все заработаю, куплю и сделаю.
1: Нет, вот мы очень сильно рассчитываем.
0: Получается, на арбуз вы за лето только не заработали, что получается.
2: Ну, если честно, у меня на карте 14 рублей.
1: На хвостик.
0: Ну, ладно. Тогда так, тема вот, в общем-то, из этого, наверное, будет и происходить. Мы вот решили спросить у вас... С чем можно, можно сравнить это лето, да, друзья?
1: С бедностью.
0: Сюда же можно...
2: Ну,
0: в общем, да. В общем, пишите 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Я думаю, что контакты вы не забыли за все это время, потому что все равно сообщения писали. Также мессенджеры Макс можно и, наверное, в Телеграм еще писать.
1: Да, и на портал смотри.радио.
0: Пока это все работает. И ВКонтакте, конечно, тема тоже будет. Всем доброго утра! Мы теперь надолго здесь, я надеюсь. Так что привыкайте заново.
1: После его слов должно быть что-то сломаться.
2: Не ругайся,
1: Виталий. И выйти из эфира.
2: Не ругайся.
1: Всем доброе утро.

0: Тренды дня.
1: Есть некоторые тренды к этой минуте, к этому дню. За два месяца отсутствия, конечно, мы все перечислять не будем, только возьмем самые, как говорится, сверху с краешку. Один из трендов — передача «Топ Гир» вроде как возвращается на экраны. Помните, да, такое легендарное автомобильное шоу? Его снова запустят. После многолетней паузы я не следил.
2: С теми же героями?
1: Да. Сколько она отсутствовала на экранах, я не знаю, но говорят, что вроде бы как все те же будут ведущие, да, и, кстати, по именам я их тоже не помню.
2: Чисто визуально.
3: Зачем рассказал?
1: Нет, визуально. Ну, визуально помню, да. А вот как их зовут, нет. Ну, я просто как-то не следил, но знал, что такая существует передача, все ее очень любят. А еще один последний тренд — это в пятницу, по-моему, или в четверг, или в пятницу выкатили 26-минутный геймплей GTA 6. Знаете, да, что этой осенью уже состоится релиз этой долгожданной многими
2: игрушки. Ну, и ты наблюдал.
1: Естественно, как-то в трендах же надо быть. Я посмотрел, но я, опять же, не сильный поклонник, но, в общем, по визуалу, конечно, там это будет нечто просто вообще, даже не знаю, с чем сравнить. То есть новое какое-то веяние в видеоиграх и так далее. То есть там настолько все красиво, круто, все прорисовано.
2: Реалистично,
1: да.
2: Что можно даже наклянчить на арбуз.
1: Мне кажется, такую миссию стоило бы ввести.
2: Вместе с вертолетиками и с арбузами. Самое сложное. Найти вкусный и опять не
1: вкусный. Будет ли, да, миссия с вертолетами, но вот такие сложности, которые раньше бесили в других GTA, она перешла на какой-то совершенно другой космический уровень, как мне кажется. И вы не представляете, что творится в интернете, как все ждут, а сколько фейков там публикуют. Это просто вот огромная куча мусора, в которой вот все пытаются копаться и, так сказать, докопаться до золотой середины какой-то, до зерна, который действительно является правдой. И разработчики игры уже устали это опровергать, да, всякие различные домыслы, смыслы и все такое. Ну, короче, все ждут. Я, правда, не помню, когда точно релиз. 19 ноября релиз состоится, да.
3: Мне очень нравится. Виталий так красочно рассказывает, на меня смотрит, вкладывает в это какую-то ностальгию, эмоции, предвкушение. А у меня вот просто пустые глаза, потому что я не понимаю, о чем идет речь.
2: Ну, ты что, GTA не знаешь?

0: Просто я представь, помню, что GTA, там как ходил, жизнь.
1: Там ходил дяденька.
2: Но и там везде ходят дяденьки.
1: И грабил машины.
2: В каждой части.
1: И музыку я знаю. Это
0: почему
1: все, что
0: грабил
1: я знаю
0: машины? Ну, это все, что хочешь делать.
1: Ну, опять же, это вот все, что я знаю, вот из таких вот отголоски прошлого, когда мальчишки в это играли.
2: Знаете, что, какой факт любопытный? То есть теперь в игре придется следить за бензином и зарядом аккумулятора в машине, потому что бензин может закончиться.
0: Да. Но это правда жизненно.
2: Даже в игру это проникло, к сожалению.
1: Так, давайте поговорим еще про тренды, которые проникли к нашим подросткам. Дело в том, что сейчас повально в тренде рисовать себе веснушки. Видели такое?
2: Да, я видел.
1: Девушки покупают краску там для бровей, либо тоник для волос, кисточкой на себя брызгают так, чтобы были веснушки. Потом вот по истечению там, 2 недель снова так делают, потому что веснушки снова в тренде. Представляете?
2: Где у вас...
1: Ну, я не в тренде.
2: Где?
1: Я не в тренде.
2: Завтра, чтоб пришла
0: веснушек в школу. Не приходи.
1: Так, и еще один повод, который точно попал в тренды, это Ксения Анатольевна Собчак. Она примерила на себя образ Альтушки. Не такой, как все, напомню. Кто такая Альтушка? В общем, она переоделась. У нее был черный парик, черные линзы, черные длинные ногти. И вышла она гулять в город. Поснимала пару трендовых рилсиков, видосов, особенно под песню Стаса Ярушина. Всех это очень позабавило. Вот.
0: Про зомби?
1: Да. Вот, естественно, аудитория разделилась на 2 лагеря. Во-первых, об этом говорят все. И федеральные СМИ, и региональные СМИ это обсуждают в соцсетях, это отсылают друг другу в группах. И вот подростки, они говорят, вот, она настоящая, она живая, она такая, как мы. Ура! Вот она не просто звезда, она вот... Она человек, который не боится развиваться.
2: Вроде как с народом, да?
1: Да. Вот. А взрослые говорят о том, что 44 года вообще-то надо носить жемчуг и откладывать на пенсию, а не вот этим вот всем заниматься.
0: Понял, Виталий?
1: Вы
0: почему?
1: Вообще-то...
0: Где жемчуг? Ты ее за веснушки спрашиваешь?
2: В карманю.
0: В карманю? Два шарика.
2: Не уточняй, не уточняй.
1: Есть комментаторы, которые просто позабавились в том, что здорово, когда ты можешь сам себя... самовыражением своим заниматься и позволить себе хотя бы на пару часов вот окунуться в такую штуку.
0: Вот была бы у меня сейчас песня, я бы ее включил. Альтушка, Альтушка, шепни мне на ушко.
2: Да. Это что, шансон
0: как любишь ты парня с гитары? Это что, человек, который современные песни на манер шансона поет.
2: Ну, понятно. Так, у вас, Дима, что-то будет?
0: У меня? Да, перерыв.
2: Да, вот, это мы одобряем.
1: Ура!
0: Тим белорусских мыслей услышим и прогноз погоды.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 3537 68 41 40. Новотроицкий содовый завод. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске плюс 1 градус, днем до плюс 19. В Ясном плюс 2, днем до плюс 17. В Кувандаке Медногорске минус 4, днем до плюс 19. В Оренбурге плюс 3, днем до 21. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Верно, друзья. 21-103-7, код города 3537. Руки, как говорится, помнят еще, да? Мышечная память работает. Нам нужны сейчас два слушателя, которые будут играть с нами в новую классную игрушку под названием «Антихит». Правила здесь достаточно простые. Я вам зачитаю, так сказать, припев одной известной песни, но сделаю это... наоборот, абсолютно, да, каждое слово там будет антонимом того, что вы привыкли слышать. Ваша задача угадать, что это за песня, в общем-то, все достаточно просто. А бороться мы будем
2: вдвоем.
1: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Здравствуйте,
1: здравствуйте, доброе утро! Виталий!
3: Доброе утро! Все верно.
1: Да мы рады вас слышать, Виталий, здравствуйте.
3: Взаимно, с возвращением.
1: Спасибо большое.
2: Виталий как будто сидел у нас, с возвращением.
1: Вот, просыпаешься, Дима, да. Так, а второй участник-то у нас есть, нет?
4: Дима!
1: Второй-то.
2: А, второго, да.
4: Дед уже балдеет, музыку слушает.
2: Я уже песню слушаю.
1: Алло.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Как?
2: Биби?
3: Костя.
1: Костя,
4: убавьте там все, что у вас пикает.
1: Да, пожалуйста.
3: У меня ничего не пикает.
1: Это у нас что-то пикает. Это не у меня, это у вас.
4: Но оно же прям...
2: Вот дураки какие мы, да?
1: Ладно, давайте попробуем прорваться. Прорваться так. Значит, ребята, Константин и Виталий.
2: Кстати, у Виталий пикает.
4: А, Виталий, ну-ка выключите, что у вас там пикает.
1: Виталий
2: как робот там.
1: Не хулиганьте.
2: Да.
3: Уже ничего не пикает.
1: Отключите питание.
2: Спасибо. Ладно, Виталий сейчас будет зачитывать нам.
1: Так, ребята, значит, зачитываю припев сейчас. Да, полная противоположность тому припеву песни, которую мы загадали. Ваша задача узнать, что за песня. Если что, тут даже есть подсказки на всякий
2: случай. У Виталия задача убавить приемник в ноль сейчас.
1: Да, чтобы он ничего не слышал.
4: Ну, а тому, кто победит, достаются 4 билета на аттракционы в Центральный парк.
1: Целых 4 билета.
2: Отлично. Итак, ждем 3, 2, 1, давай, Виталий.
1: Великан мой, я от тебя не помню. Я от тебя открыток получаю. Ты рядом здесь.
3: Крошка моя, я по тебе скучаю.
1: Ай, молодец,
2: да,
1: Константин!
2: Да, есть такая хитяра.
1: Ничего
2: конечно.
1: Себе!
5: Я по тебе скучаю.
1: Открытки получаю, да. Так, Константин, исторически первый победитель подушки шоу в новом сезоне.
2: Да.
4: Да.
2: Мы вас прибьем на стенку повесим.
1: Слушай, это будет хорошая практика.
4: Нам здесь нельзя на стенку ничего вешать.
1: Так, Костя, мы вас поздравляем. Вы обладатель 4 билетов в Центральный парк имени Поленичка. Как всегда, по традиции, приветы кому-то будете передавать.
3: Привет всему городу, привет вам. Очень-очень скучали, честно. Прям ждали. Единственная, скажем так, радость конца лета — это то, что вы появились в эфире снова.
2: Спасибо.
1: Обалдеть. Спасибо,
2: да,
1: большое.
4: Спасибо.
1: Да. За добрый
4: совет.
2: Я единственная радость.
1: Мы уже не давно не сомневаемся. Виталий, к сожалению, выиграть сегодня не получилось. Ваши приветы кому-то.
3: Да, всем привет, кто меня узнал. Вам большой привет. Всем хорошей рабочей недели.
1: Спасибо и вам.
2: Спасибочки, да.
1: Виталий, питание.
2: Не разваливайтесь там.
1: Питание отключил и не выиграл.
2: Нет, не отключал. Я там смотрел, у Виталия у него до сих пор. Вот, чего?
4: Дарья. Ну, мне надо прочитать.
2: Зачитайте. В эфире обязательно?
4: Да.
2: Ну, давай.
1: Может быть, за? Все и так знают, что вы читать будете.
4: Да. Да, ну, замечательно. Но мне-то надо практиковаться, поэтому потерпите. Лето заканчивается, но это не значит, что мы заканчиваем кататься на аттракционах. Ведь нужно приходить всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории Центрального парка работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка: понедельник 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье.
2: Не успела.
4: 23:00. Приходите за яркими эмоциями. самыми отличным настроением. Категория 0+.
2: Все, ладно. Итак, Биби Риксу услышим мы, Дэвида Гетта. И,
1: как это название конфеток леденец? Биби Рикс.
2: Биби Рикс.
1: А, это барбаризм.
2: Вот, Виталий.
4: Борис.
1: Барбарис. Это название бара. Барбарис.
4: Барбарис.
2: Забирайте быстрее.
0: Антихит. Подушка шоу.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsdefisteatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25

0: История одной вещи.
1: Сегодня с вами поговорим про киндер-сюрпризы. Вот эти вот шоколадные яйца, в которых хранится игрушка.
2: Вон у нас большой лежит до сих пор.
1: Да, конфеты мы все съели, но сама скорлупа у нас осталась.
2: Не наполняется с тех пор.
1: Не наполняется, да.
3: Ты че, скорлупа, помнишь?
2: Да.
1: Все началось в 1968 году в итальянском городе Альба. Основателем Микель Феррера, который возглавил компанию потом после этого Феррера, он подумал о том,
3: Роше.
1: Что...
3: Роше.
1: Нет, не Роше. Роше это в другой стране.
3: А.
1: Вот. И он подумал о том, что здорово. Есть традиция у них такая на Пасху, когда дети ищут яйца. Яйца – это сюрприз. Вот у них прям действительно традиция, когда чем больше яиц ты найдешь, тем больше счастья тебя ждет. И он подумал, что было бы здорово, если бы ребенок получал такой праздник каждый день и не ждал Пасху. Но, соответственно, ну просто вот яйца дарить каждый день, это было бы странно. Это значит забрать традицию у самого праздника. Тогда он задумал продукт, который бы отличался начинкой, но не отличался формой, чтобы сделать какие-то яйца, которые в себе несут сюрпризы. И он подумал о том, что это было бы здорово сделать из шоколада. Но шоколад должен быть такой, который был бы привлекателен для детей. Ведь тогда был горький шоколад, который был полезен, который взрослые употребляли с кофе. Но дети особо к этому шоколаду у них никакого желания не питали. И тогда он решил, что в этот шоколад нужно добавить больше молока. 42% в соотношении. Поскольку в детстве сам не любил продукт, который вот был горьким шоколадом. Так и появилась линейка Kinder. А также он задумал, что внутри должна быть игрушка. И не просто игрушка. А первые игрушки разрабатывались с точки зрения того, чтобы это действительно было развивающими играми для детей. И их разрабатывали психологи вместе с конструкторами. Так и появился Kinder Surprise, дорогие друзья.
2: Даже психологи приняли участие, я так
1: конечно,
2: понимаю.
1: Конечно.
2: Поэтому были вот эти бегемотики, я помню.
1: На самом деле, долгое гонение испытывал киндер-сюрприз. В США одно время
2: запрещали. Гонение испытывал?
1: Долгое! Я сказала е.
2: Ну хорошо, это в общем-то, знаешь, смысл особо не поменял. Долгое гонение
3: испытывал. Как твои дела, Виталий?
2: Испытываю долгое гонение. Ой, ладно.
1: Все?
2: Спасибо, Дарья.
3: Пойдите проверьте.
2: Вы не меняетесь.
1: А вы нахохмелись.
2: Это хорошо.
3: Ладно. Не задуряйтесь. Так у нас слоу-даун.
2: Не испытывайте долгих гонений.
0: История одной вещи.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эге-ге-ге!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 5 градусов, днем до плюс 23. В Ясном плюс 6, днем до плюс 21. В Ковано-Кемитногорске 0, днем до 20. В Оренбурге плюс 5, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохи.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов рассказал о введении оценок за поведение в школах Оренбуржья. Пока нововведение коснется только 10 школ региона, поведение оценивается по 3 уровням – образцовое, приемлемое и неприемлемое. Оценка формируется на основе анализа поведения ученика в течение длительного времени, а не за отдельные поступки. Она не влияет на итоговые оценки в аттестате и не является основанием для исключения из школы. После устранения всех технических недочетов и завершения пилотного этапа будет принято решение о внедрении новой системы в других школах региона. За неделю сотрудники Орской госавтоинспекции пресекли 25 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями мототранспорта. В 5 случаях нарушителями оказались несовершеннолетние. 4 транспортных средства были изъяты и помещены на спецстоянку. 6 человек были в состоянии алкогольного опьянения, причем один из них повторно, 2 вовремя не остановились, а 3 двигались без мотошлема, 2 катались на незарегистрированном транспорте, а 5 игнорировали знаки и разметку. С начала учебного года звонки могут заменить на отрывки из популярных и классических музыкальных произведений. С 1 сентября это произойдет с 1 сентября 2026 года и в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Он охватит все регионы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. При этом каждый месяц будет посвящен определенной памятной дате, и мелодии будут это отражать. Например, в сентябре школы услышат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых отношениях. Открытиях. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Ну, стараемся, по крайней мере. Да, друзья, доброе утро всем. Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы снова в эфире после долгого отсутствия. И тема у нас сегодня такая: с чем бы вы сравнили это лето? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Давайте просыпаться, привыкать все заново, да? Писать нам сообщения, например, которые мы будем зачитывать и радоваться. А вы будете радоваться тому, что мы радуемся. И вот так вот взаимозаменяемая радость, она будет переходить от одного к другому.
1: Ты какой-то этот...
0: Да.
2: Коуч.
1: Да. Но у нас для этого есть обычный человек.
0: Да. Да. Значит, по поводу долгого гонения. Классное сообщение нам прислали. Мы в прошлом часе, Дарья, значит, новое выражение выдала. Долго испытывал долгое гонение. Так вот, человек под ником Тр. Ну, он написал: долгое гонение — это про самогон, наверное. Алкоголь вредит вашему здоровью, друзья. Да,
1: почему тогда ты такой счастливый?
0: Смешная шутка просто. Наталья пишет: это лето как один длинный понедельник, который ты случайно проспал, моргнул, а на календаре уже сентябрь, и будильник снова звенит.
2: Заметили, по погоде даже лет не было, на самом деле.
0: Ну, как не было?
2: Ну, вот сначала было...
0: Ну, и в июне, ну да,
2: прохладно. В июне был дождь.
0: Дождливо, да.
2: Потом была жара невероятная, вот, которая закончилась... Вот,
0: буквально недавно.
2: Да, прохладой.
0: Нет, жара была действительно сильная. Она, по-моему, на протяжении всего июля, и там даже без дождей.
2: Там именно, понимаешь, пекло.
0: Да, именно вот, да-да-да.
2: Которое не...
0: В августе тоже было страшное дело. А вот по поводу будильника, я вот с Натальей абсолютно согласен. Вот канал сегодня зазвенел. То есть у меня вообще его не, он не стоял, то есть я проспался, ну, как бы сам, то есть не опаздывая. А сегодня, значит, звенит, и причем очень рано, и я так первые мысли: что это такое?
2: Что это звенит?
0: Что это такое?
1: Это
0: январская вьюга. Зачем, да?
2: Январская вьюга, нет?
0: Зачем это все? Это мне же не нужно.
1: Это не мое, это тяжелое.
0: А потом так, знаешь, руку на лоб так, ой... Ну и все,
1: опять этих надо видеть.
0: Да. Так, что еще написали нам? Давайте смотреть, читать.
2: Можно сравнить с баней, Сергей пишет. Что-то прохладненькое. Ну-ка, поддай парку. Ага. О, хорошо.
0: Да.
2: А сейчас пока в предбанник вышли, остайте.
0: Да-да-да, хорошее, кстати, сравнение. Коля написал: привет, пупушки.
2: Пупушки?
0: Пупушки, да. Сравниваю,
1: есть веснушки, есть
0: пупушки. Сравниваю это лето с плохим утюгом. Горячо, все прилипай.
2: Вы ноги не смыкаете.
0: Сидя, да, в маршрутном такси. Никита пишет: доброе утро. Как зарядка на телефоне в 15:00. Вроде еще держится, но ты уже паникуешь и судорожно ищешь розетку. Во как.
2: Угу.
0: Интересно, да?
2: Это хорошо.
0: Довольно точное такое описание, потому что действительно после обеда примерно, да, если у вас, ну, так скажем, ночью заряжался телефон, он уже примерно к этому времени начинает разряжаться. Ну, смотря какое пользование, если слишком активное, то, конечно, гораздо раньше. Но в целом, да, вот оно именно почему-то после обеда вот начинает батарея садиться.
1: Мне кажется, это про внутреннее состояние.
0: Не, я вообще, я понимаю, что про внутреннее. Ну, просто даже сравнение с тем фактом, что телефон разряжается, и ты действительно испытываешь панику. Ну, оно действительно так. Так, вот тут был ник Тр, теперь А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Чисто кто-то развлекается.
0: Да. Пишет: доброе утро. Это лето, как орская погода. Посмотри, все про погоду. Утром ты кутаешься в кофту, днем плавится асфальт, а вечером ты гадаешь, брать зонт или солнцезащитные очки.
2: Нам мне вот еще понравилось. Это лето, май-июнь, можно сравнить с девушкой, которая собирается. Ты ждешь, вроде уже бы готова, но вот тут вдруг... платье не то и все заново. Зато потом какая красавица.
0: Не той помадой накрасился, надо все заново делать.
1: Так, давайте еще посмотрим сообщение в Макс. Нам пишет Ольга: ура, доброе утро, мои любимые подушечки. Очень радостно слышать вас утром. Это лето, как и все прошлые, можно сравнить с воздушным шариком. Вот вроде бы только купили, держишь его в руках, радуешься, а только отвернулся.
0: Так что ли?
1: А он раз и улетел, правильно, Виталий. И грустно, но воспоминания остаются надолго. Это лето было классное. В нашем Алтайском крае настоящее жаркое лето. И что удивительно, совершенно без комаров, по крайней мере, в городе.
0: Как зовут-то еще раз?
1: Ольга.
0: Ольга, вы из Алтая к нам пишете. Это круто.
2: Да.
0: Нет,
2: представляешь, как сложно после Алтая смотреть на нас. Вот. Фу.
0: Да. Я соглашусь.
1: А по поводу комаров. Я же в этом году работала на Урале, под Екатеринбургом. И вот мне казалось, всегда казалось, что вот у нас такие комары, они нас так кусают. Вот после того, как я поработала на Урале, я поняла, что наши комары – это вообще зайки.
0: Это так звучит странно. Я работал на Урале под Екатеринбургом.
2: Да.
0: Вы что там?
1: Я в лагере работала в детском лагере.
2: Ее вниз по течению Сорска спустились, да? С бревном.
1: Нет, просто понимаете?
2: Она где за корягу зацепилась, там и работала.
0: Я просто представляю, как она бревна. Давай.
1: Там я такие комары огромные.
2: Бурлаком работал.
0: Бригадир! Где зарплата?
1: Я вам ничего рассказывать больше не буду. Не буду. Все.
2: Расскажите
1: себя,
2: пожалуйста,
1: сами.
2: Какие там комары, Дарья? Расскажите. Нет, покажите.
0: Большие? Нет, большие.
2: Покажите глаз у комара.
1: Вот. Нет, вот. Честно, они большие, они кусаются. Вот нашего комара ты отмахнул, он такой, ну ладно, я полетел.
2: А этого ответят.
1: А этому, ты хоть маши, не маши.
2: Руку убирай.
1: Он цель увидел, он не видит препятствий. При том, что он приходит не один, он приходит с братвой, их много. А помимо них еще есть еще большие малярины, они там вообще тусуются.
0: Ну, их не так называют.
1: Ну да, на самом деле по-другому. И раньше я задумывалась, а почему вот дизайнеры уральские, они так вот комара везде стараются запечатлеть. Я думаю, ну комар. А потом я поняла, почему комары, при том, что для уральцев, ну это нормально, ну, в смысле, ну они всегда столько комаров. Я говорю, нет, у нас это не так.
0: Нет, ну правда, я этим летом, ну не сказать, чтобы... Я очень хорошо помню прошлое лето, вот когда ты открывал окно, где москитная сетка, а там оно примерно в половину было облеплено комарами. Это факты, я это видел своими глазами, то вот этим летом как-то я сильно кровососущих не замечал.
2: У меня вот ощущение, что у нас тема, с чем можно... Сравните лето с комарами, вот так вот, а не...
0: Кстати, это было в песне в какой-то «Лето с комарами», но
1: лето
0: не помню
1: «Лето с комарами»,
0: да.
1: Ами-ами-ами.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Да, друзья, можно ошибиться, потому что подушка шоу снова в эфире, и кажется, что сентябрь. Но на самом деле он еще не наступил, он наступит только завтра. Сегодня 31 августа, у нас все официально, лето, все.
2: Как лето, ты все? Радостно это сказал?
1: Нет, почему радостно? Я грущу.
2: Ну, я иронично тебе это.
1: Да. Значит, сегодня какие события? День ветеринарного работника в России. Давайте поздравим этих мужественных, замечательных людей, которые братьев наших меньших лечат, восстанавливают. И дают им вторую жизнь, можно сказать, да? А день блога сегодня еще, друзья. Кто его ведет, тот может себя поздравить.
2: Можно
1: блогеров
2: сказать,
1: сейчас
2: что я
1: много.
2: Блогер?
1: Да, но вы же ведете свой блог.
2: Непонятно, правда, куда, но веду.
1: А я думаю, что большинство, наверное, процентов 90, они думают примерно так же. То есть не то, что думают, а они знают, куда. Ну, куда-то ведут,
2: куда. Давайте так, Виталий. Вот у нас даже в городе есть девушки, у которых подписчиков 300. Это такие же подружки, как и она. Но у нее вся жизнь крутится вокруг соцсетей. Угу. Вот все должно выглядеть так.
1: А куда
2: там
1: ведут-то?
2: Чтобы другие девочки завидовали,
1: да,
2: куда.
1: Да, не знают.
2: Зависть.
1: Не знают. А 31 августа 1995 года в Кливленде открылся музей и зал славы рок-н-ролла. Да, туда заносят наиболее таких известных рок-музыкантов. Кроме того, сегодня день борьбы с провалами в памяти.
2: Это к вам.
1: Это к нам, да. Ко мне.
3: Кому?
1: Сейчас это кому?
2: Кто это?
3: Подождите.
2: Кто здесь?
1: К вам? Это к вам или ко мне?
2: Это к вам.
1: А ко мне?
2: А вы это вы.
1: А вы?
2: А мы это мы.
3: Мы все к вам.
1: Так, хорошо. Вот это уже мне нравится. День, значит, любви к животным. Ну, я так думаю, что связан он как раз с днем ветеринара, наверное, сегодня, да. День шепота травы. Она еще может что-то пошептать, пока совсем не завяла.
3: Слышишь? Шептун.
1: Да.
2: Мне кажется, это крогач кричит: «Оттащите от меня листоедов! Оттащите!»
1: Кошмар, да? Весь карагач съели.
2: Да, вы посмотрите на наши деревья. Август, а у нас деревья как в октябре.
1: День посвящения в студенты сегодня, ну, я думаю, не случайно, потому что 1 сентября, да?
2: Завтра,
1: да. Сегодня посвящают.
3: Забыл, в чем он начинал.
1: Нет, кстати, посвящали обычно в сентябре.
2: В сентябре, да.
1: Но, тем не менее, день сегодня. День акушерства и беременности еще сегодня, друзья. И по дням рождения, ну, если помните, такого родился Крис Такер в 1971 году.
2: Актер.
1: Фильм, да, актер, фильм «Час пик» с Джеки Чаном.
3: Да,
1: они,
3: да,
1: там,
3: да,
1: по-моему, три части, если я не ошибаюсь.
3: Вот эта шоколадка, которая...
1: не знаю.
3: Актер, говорю, шоколадка, которая... Второй.
1: Крис... Джеки Чан?
3: Да.
1: Я не понимаю, чего вы...
3: Ну, спутник Джеки Чана там был.
1: Ну, Крис Такер, да.
3: Ну, он афроамериканец.
1: Ну, а я не пойму, вы что тут меня добиваете?
3: Чтобы вы

0: сказали, кто это
1: из них. А я вам не скажу.
0: Ну ладно.
1: Нет, ну правда, там на самом деле смешное кино, в общем-то, оно всегда настроение поднимало. И Крис Такер в том числе.
0: Это точно.
1: Да.
0: Я даже еще помню, как я в кино ходил на какой-то час пик. Очень давно было.
1: Ну, это давно было.
0: Прям очень. Я был ребенком совсем. Недели три назад.
1: С тех пор ничего и не изменилось.
0: Да, Юль Савичу. Во Владивосток отправляемся. Да. Скажите,
1: это не тот, кстати.
0: Не тот.

0: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло «Дуру» 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Дуру Клин энд Уайт» 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И вновь поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 5 градусов, днем до плюс 21. В Ясном плюс 6, днем до 20. В Кувандыке, Медногорске 0, днем до 21. Также в Оренбурге плюс 4, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: На всякий случай напоминаю, что это неправильные новости, друзья. Дарья надела очки, я так понимаю, она будет очень внимательно сейчас слушать.
3: Нет, она ослепла немножко, глядя на вас
4: постоянно. Нет, просто, Виталий, рядом с вами кто-то брюзжит, хочу разглядеть в нем мужчину.
2: А, хорошо. Так все куда-то посмотрели.
5: Кто там рядом
2: брюзжит? Вы кого-то еще видите, да?
3: Да.
2: Ну ладно. Значит, что по новостям. Американец устроил GTA-погоню по Лос-Анджелесу прямо в свой день рождения. За час с лишним он снес зеркало машине, разогнал детей с футбольного поля, дважды заправлялся прямо во время погони, один раз на АЗС, и, внимание,
3: Один раз перекрасил машину.
2: Подожди, внимание, второй раз канистрой найденной в парке.
3: Вот это он, знаешь, раздал
2: стиля. Вообще, да. У них канистра с бензином в парке
4: валяется.
2: А параллельно гонщик успел поболтать по телефону с журналистом из вертолета, который его же и снимал.
4: Да, да, я прямо сейчас хочу дать вам интервью.
2: Вот действительно.
4: Всю жизнь мечтала о популярности.
2: Как говорится, да, если ваш день рождения не похож на этот, можете не звать, да. Но в итоге, конечно, поймали.
3: В конце вел АИЗА, АКМИ и все.
2: А и похожие новости на этот раз уже из Башкирии, под Нефтекамском. Тракторист на синем тракторе пытался по полям, уехать от сотрудников ДПС. А как пишут местные телеграм-каналы, 40-летний механизатор возвращался с сенокоса из поселка Старый Буртюк. По словам сельчан, перед этим он отмечал завершение рабочей
3: смех. Это забавно.
2: Да. Ну, уже ранее привлекался за езду в нетрезвом виде, так что тогда штрафом оделся, в этот раз уже не получилось.
3: Да, сотрудники останавливают и начинают спрашивать, кто же в прицепе песенку поет.
2: А он отвечает.
4: А ну, малыш, давай, попробуй.
2: Ой, ужас какой. Ну и вот еще такая новость из Китая. Некоторые общественные туалеты там показывают, сколько человек провел времени, сидя в кабинке.
3: О,
4: ну, да. Может быть, это даже
3: хорошо. И у нас новый... Анкомфицит.
2: Там вот прям такое электронное табло, и, значит, написано, например, да, 3 минуты 36 секунд, ну и так далее. Ну, я так думаю, если в офисных зданиях повесить такие же мониторы, то, наверное, производительность начнет расти.
4: Ну, не знаю, в нашем офисе счет идет на секунды.
2: Вот именно, да. Тут пора вводить какие-то награды за это.
4: 2 секунды!
2: Ой, все, ладно.
3: Сертификат заносит,
2: да? Да.
3: Ладно, хорошего всем утра, скоро продолжаем.
0: Реклама.
6: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
10: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Без гороскопа тоже никуда, друзья, но мы его наоборот читаем, если вы на всякий случай, мы предупреждаем, если вдруг вы забыли. Начинаем мы со знака рыбы, ну и так дальше идем.
2: А вы верите в знаки?
1: Зодиаки? Я уже давно...
3: Тогда вот вам знак.
1: Значок.
2: Награда.
1: Отличник торговли.
3: За самое долгое сидение
1: в туалете. А почему отличник торговли? Ну, потому что другого не было.
3: Потому что... Лицом торгуешь.
2: Это вот каламбур из какого года, Виталий?
1: Ну, наверное, 84-го, 85-го примерно так.
2: Там уже жил?
3: Он уже там умирал.
1: Я не там жил, я жил здесь.
4: Рыбы.
1: Я люблю каламбуры, у нас, кстати, неплохо получается. Ладно, рыбы. Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.
3: Вы не заметили ничего необычного? Вот Дарья забыла, как гороскоп правильно выкладывать, и она значок всегда ставила перед знаком зодиака, а теперь после. И в нее каша куча получается какая-то.
1: Да
3: некрасиво.
1: Ну, в целом, ладно.
4: Рыбы.
3: Вспоминаете, вы... Дарья.
1: Ничего-ничего, вспомнит.
2: Вы, подобно волшебному фонарю, проецируете на все и вся собственное видение жизни и крайне удивляетесь, когда кто-то начинает громко протестовать.
4: Водолей.
3: Сейчас...
2: Козерог.
3: Почему-то, ладно, пускай.
4: Козерог.
3: Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны.
4: Стрелец.
1: Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Сегодня у вас должно получиться ценой относительно небольшой крови. Все должно быть.
4: Скорпион.
2: Ты договорил?
1: Ну все, да. Я забыл слово «все». Я не
3: забыл?
1: Да.
2: Представляешь, сидит у психолога, и я забыл слово «все».
1: Так а психолог скажет «молодец». И не надо помнить это слово.
3: Главное, помни слово «нет».
2: Так, Скорпион, этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.
3: Ну, пускаем.
4: Весы.
3: Так, весы, значит, приготовьте на всякий случай жилетку. Великая вероятность того, что кого-то встретить сегодня, кто будет необходимо нуждаться в ней поплакать.
4: Дева.
1: Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах.
4: Лев.
2: Вы умеете флиртовать бровями?
1: Я сейчас показываю.
2: Я увидел.
3: На вас отвалилось.
1: Так я не вам говорю.
3: Виталий.
1: Одна?
3: Да.
2: Это знак.
1: У вас...
2: Рак. Подожди, Лев.
1: У вас бровь отвалилась.
3: Очень... Вы Ирине времени вообще не оставите, вы понимаете?
2: Сегодня вам придется пойти на компромисс, умерив свои же амбиции. Вы вполне можете получить более богатые плоды.
3: Угу. Так, это был кто? Лев?
1: Лев.
2: Лев.
4: Рак.
3: Рак. Вы, возможно, присоединитесь не к той компании. Взвесьте все за и против.
4: Близнецы.
1: Сегодня вы с горечью обнаружите, что делу время, потехи час, а вовсе не наоборот.
4: Телец.
2: Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одну из них.
4: Овен.
3: В ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса.
1: Какой ужас.
3: Да, музыка сейчас хаос. И поехали, что-нибудь такое.
1: Димка доволен. Он говорит, я так устал гороскоп один читать.
3: Да, выкладывать его.
2: А сейчас нас подгоняет. Говорит, все, давайте быстрее.
3: Не, я просто смотрю, тут вот некрасиво.
1: Меньше с психологом будем общаться.
3: Да. Аллилуйя, хотел сказать. А не залилуйя.
2: Все.
3: Доброе утро.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Сын всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз при море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Хит, взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: И без психолога, без нашей дорогой Ирины Каргополовой мы тоже не обходимся в новом сезоне. Ирина, доброе утро вам!
2: Всем доброе утро, отличного настроения.
1: Чё-то вы как-то кому-то не отдохнули.
2: Я?
1: Не отдохнули.
2: Сегодня просто 31 августа, понимаете, да. А я летом не люблю работать, я еще в лете.
3: Я бы сказал, что не так, не 31 августа, сегодня 0 сентября.
2: Да?
3: Вот, похоже на то.
1: Давайте думать так тогда, раз вы это...
2: Хорошо. Почему ты музыку включил из ужасов?
3: Потому что вы...
1: Каждый ваш приход...
2: Это самый великолепный комплимент от тебя, Дмитрий.
4: А я бы хотела отметить, что у вас потрясающие сегодня аксессуары. Какие сережки там висят, вот этот вот подвес,
2: это ручная работа.
3: Все воровано.
1: Все из проволоки.
2: Ну а что, вы знаете, какую бижутерию класс сейчас из проволоки делает? Я просто восхищаюсь людьми и их умением увидеть из ничего вот прекрасное. Так что это тоже талант. Талант.
1: Ну, вы отдохнули, судя по всему.
4: Вы свежи, хороши.
1: Да нет, ну это понятно, но мы еще так или иначе все равно за соцсетями следили. Вы поездили прилично, кстати, этим летом, я так понимаю.
2: Да, кстати. Мы утром выходили с мужем из двери, он говорит, сентябрь, уже повеял. Я говорю, мы с тобой еще успели схватить лето.
1: Да, да, да.
2: Поймать его за хвост и как-то зафиксировать.
1: Поэтому, как говорится, с новыми впечатлениями вперед в новый сезон. Наверное, сегодня вот как раз-таки о лете, закончившемся, да, мы, наверное, поговорим. Или все-таки что-то другое.
2: Да, пожалуйста, а в чем угодно, вот давайте поговорим.
3: Как включиться в жизнь?
1: Дима, да, молодец, музыку хорошо подобрал. Она вот как раз у меня лично ассоциация
2: вызывает. С осенью, да?
1: С такой вот конец лета и начало осени.
4: А у меня ассоциация, что вы сейчас где-то на романтическом ужине, вот, саксофон на фоне, красивая Ирина.
1: Послушай.
4: Красивые вы.
1: Это чудесно.
4: Ваши чертовски притягательные брови.
1: Мои?
2: Что у нас сегодня к твоим бровям?
1: Они же отвалились.
3: Дырявые трусики.
1: Ладно, Ирина, как нам пережить завершение лета и дойти дальше?
2: Не воспринимайте 31 августа как завершение лета. Не плачь.
1: Подожди, это плач был или
3: нет? Плач, конечно.
2: Кстати, я догадывалась, что мы сегодня будем говорить про завершение лета. На самом деле, да? И
3: потому
2: часто... Я мой этот шар себе заказала.
3: Диско-шар.
2: Вообще, да. Мечта есть.
1: Я так небольшую ремарку, опять же, напомню. Все равно пока, ну, действительно, ничего не заканчивается, потому что нас к выходным ждет до плюс 30.
2: Вот. То есть, поэтому получается, что в ожидании того, что завершится, может подняться тревога, раздражение. И вот эти... знаете, такие еще теплые солнечные дни, да, еще бабье лето, как называется, период теплой осени, его можно упустить. А очень классно 31 числа сделать ощущение, как будто это один из летних дней, и сделать то, что вы давно планировали летом сделать, или то, что вы любите делать летом именно 31 числа, чтобы зафиксировать, что лето не пролетело мимо вас.
1: Зря.
2: Такое. Загвоздить, что ли, застопорить лето, чтобы было прекрасное ощущение. Вот, поэтому, если вы любите пить какие-то прохладительные напитки, есть какую-то только летом еду, особенные блюда, да, гулять по паркам, то можно это проиграть. Либо съездить на природу хотя бы на часок, либо в лесополосу, если такую найдете. Ну, кто как любит, к воде съездить, да, посидеть, пожечь костер так аккуратненько в... Да, понаслаждаться небом, потому что, ну, август у нас вообще шикарный в этом году был, на звездопады.
3: Желать сидеть со мной в лесополосу. Звучит странно.
2: Ну, у нас нет, вот на самом деле в нашем окружении, в городе Орске, у нас же степная зона. И большинство деревьев, да, как сказать...
1: Воспринимается как...
2: Именно лесополосой называется. И часто искусственно их сажали когда-то, чтобы вот хоть как-то озеленить пространство. Поэтому правильно это лесополоса. А леса, они такие самостоятельно выросшие, без участия людей.
3: Ну такая. Да, и у нас большинство свободных деревьев занято лосихами. Как в анекдоте.
4: Мне кажется, я в какой-то реальности другой нахожусь. Какие-то леса,
1: поля.
3: Лосихи.
4: Лосихи.
3: Так, давайте Дарью.
1: Я имел в виду не эту фишку. Я другую имел в виду.
2: Кстати, по поводу музыкального сопровождения. Это очень всегда есть композиции, особенно с подросткового возраста, да, так сказать, с юности, которые ассоциируются только с летом. Вот такой плейлист тоже поможет сохранить ощущение лета. То есть можно вокруг себя вот эти якоря формировать, которые по нему... Вот. Ну почему-то она у меня больше про зиму, кстати.
5: Зима?
2: Да.
4: Там девушки...
2: Она вышла зимой. Ну, то есть она набрала популярность, и вот была как раз-таки зимой, мы на Новый год под нее тусили, поэтому у меня ассоциация с Новым годом.
4: А почему вы на Виталика смотрите и говорите, что в Новый год тусили?
2: Потому что она, не знаете, сколько лет?
1: А я как это, молчу и улыбаюсь.
3: Представьте, Виталик вот эту песню танцует, да, как в клипе.
4: Я, кстати, активно представляю Виталика.
1: А что представлять? Я и танцевал когда-то.
2: Ну, я и говорю, что... Нет, это примерно уже... как раз-таки выпало на мою подростковую и на юность Виталия, когда она вышла первый раз. И очень, мы считали на днях, сколько лет какой музыки, да, там, руки вверх, уже тридцатка этот студент, да, представляете? Да. А это мой подростковый период. Поет ассоциация с летом.
1: Плейлист якоря, так, возвращаемся, да, к разговору.
2: Фотографии. Соберите фотографии летних моментов и вспомните, как у вас проходило лето. Потому что из-за того, что повышенный ритм, скорость жизни увеличится.
1: Я не знаю, от этого еще грустнее. Я тоже вот просматриваю фотографии, как лето проходило, и еще хуже становится.
4: Ну, это не грусти.
2: Что ты, не грусти, что грустишь? Не грусти, да?
1: Я просмотрю, как бы чуть-чуть бы задержать, ну как бы вернуться.
2: Ну так туда. У тебя еще вот 3 недели
3: я
2: есть.
3: Я ради интереса.
2: Что из этого списка ты можешь повторять?
3: Ради
2: давай.
3: Интереса открыл. Так, вот здесь вот борта хоккейного стадиона юбилейного, который мы продавали. Дальше логотип, о, свадьбу я веду, и сертификат на пиццу.
2: Дима, походу надо задуматься. Если я сейчас открою, я, кстати, пролистывала, у меня крылья самолета, пляжи. Пляжи Египта, набережные Самары, там в Оренбурге фестиваль еды.
3: Как же осенью, когда костры, я полечу в отпуск, если все сложится.
4: Какая вы противная.
3: Я вам прям оттуда буду слать.
2: Шли.
3: По их порту.
4: Я вот сейчас тоже открыла работа.
1: Нет, ну давайте.
2: Я не создана для работы.
1: Давайте порадуемся за человека, который среди нас здесь в студии, по-моему, единственный нормально отдохнул.
2: Где-то не, я тоже была увидел. Частично с вами. Я училась до конца июля. То есть я в магистратуру закончила первый курс, ребята.
4: Поздравляем.
1: Типа,
2: вот, вытянула на отлично.
3: Ну, а теперь
2: есть
3: еще
2: вам не вот этот...
3: магистр будет, конечно.
2: Да. Вот. В этот. И поэтому, то есть я пыталась совмещать, это было тяжеловато, и работать, и...
1: Ну, и
2: то
1: отдыхать.
2: И отдыхать, да. Ну, то, чтобы вы понимали, я в Египте еще сессии вела.
3: Ну, это жизнь, пить текилу и совмещать обучение.
2: Тяжело.
4: Тяжело.
2: Когда Wi-Fi не работает, то сам Wi-Fi тебе говорит, не надо работать, иди наслаждайся солнцем.
3: Отключись
2: от всего.
1: Как интересно выглядели сессии из Египта. Она так выходила на видеосвязь так с соломинкой во рту. Так, о чем мы сегодня?
2: Ну, в следующем году запишешься, протестируем.
4: Простите себе все. Я все.
2: Кстати, тема прощения, она вообще тяжелая.
1: Вот завтра и поговорим.
2: Хорошо. Буду вас прощать.
1: Спасибо.
2: Она... Все.
3: И клиент звонит. Она такая, как сказать, это не носиношенная, не продолжение.
2: Нет, клиент, кстати, в Турции в этот момент был.
3: А, да?
2: Так что у нас баланс.
1: Вас богатых не поймешь.
0: Психолог отвечает.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 10 градусов, днем до плюс 23. В Ясном плюс 9, днем до 21. В Кондаке, Медногорске плюс 7, днем также плюс 21. В Оренбурге плюс 11, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Италия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Футбольный клуб «Оренбург» и московский «Спартак» на Лукойл-арене сыграли в ничью. Матч завершился со счетом 1-1. Оренбуржцы прилетели в Москву за день до матча. Команда провела в столице несколько тренировок, готовясь к игре. Это уже второй матч красно-белых и Оренбурга в Москве в текущем сезоне. Первый состоялся в рамках группового этапа Кубка России. Тогда на Лукойл-арене хозяева крупно выиграли. Матч завершился со счетом 5-1. В День знаний в Оренбургской области запретят продажу алкоголя. Ограничение действует на всей территории региона. Об этом напомнил региональный Минсельхоз. Решение регулирует постановление правительства области. Запрет распространяется на все виды алкогольной продукции. Под ограничение попадает и пиво. Слабоалкогольные напитки тоже нельзя будет продавать. За нарушение требований торговым точкам грозят штрафы. Наказание предусмотрено в виде административной ответственности. При крушении парома у берегов Кипра 99 человек пропали, семеро погибли, 237 удалось спасти. Об этом сообщили власти Северного Кипра. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы водолазы. Паром с пассажирами начал тонуть накануне днем у побережья портового города Гирне. Капитан заметил, что в переднюю часть судна поступает вода. Попытался вернуться в порт, но не успел. Судно перевернулось и стало уходить под воду. Среди пассажиров предположительно были и россияне. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

0: Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Мартина Изика.
1: Мне, пожалуйста, пояснительную бригаду, чего там изики-изики?
2: На бизиках.
3: Что такое бизики, да, кстати?
2: Да это просто выражение, которое означает, что я двигаюсь, как бы вам сказать, ну, у меня нет времени ни на что.
1: Ну, занят, да. Я так и подумал, что от слова, видимо, busy английского.
3: Так, а easy это легко.
1: А easy это легко, да.
2: Мне уже написали знакомые. Спасибо за Иду Галич с утра.
1: Да, это, кстати, да, была Ида Галич.
3: Easy, easy, можно что-то по-русски, пожалуйста?
1: Ну, вообще, нужно даже. Не то, что можно.
2: Это значит, нет времени ни на что. Все, человек работает 24 на 7. Отвали со своими отношениями.
1: Ладно, третий час подушки шоу, друзья. Мы еще раз напоминаем, Виталий, Дмитрий, Дарья снова вернулись в эфир. Сегодня общаемся на тему, с чем бы вы сравнили это лето. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Мария нам написала: доброе утро. Это лето выдалось отличное. С семьей съездили в отпуск за много лет впервые. Но все так быстро закончилось, как мыльный пузырь. Пуф, и нету. Меня вот это позабавило больше. Теперь начинается трудовой год, но ничего, с вами будет весело и интересно. Ну, я
2: не обещаем, да, как всегда.
1: Мы обязаны, Дмитрий. Да. В нас верят, на нас надеются. Мы не имеем и права ждут. Подводить людей.
2: Ну,
1: здесь... Конечно, Ирина, как... Ирина, она сидит, она сейчас... Контраргументов приведет целую кучу, я понимаю.
2: Да, да. Но... Нет, а я бы думал, знаешь, подумал о том, что сейчас песни, ну, ты вряд ли, наверное, ее знаешь. Ты не бойся ночи, ведь я рядом. Кто слышал?
1: Нет, не
2: ты
1: слышал.
2: Дарья?
3: Я слышала и не хотел бы это послушать еще.
2: А, ну, понятно. Ну, короче что-то говоря...
1: Мне не понравилось.
2: Ну, она странная. Я как-нибудь включу ее обязательно.
3: Не надо.
2: Там суть в том, что она очень многим нравится. Там завывания такие. Mm-hmm. Ну, и поется «Ты не бойся ночи, ведь я рядом». Ну, и так же. «Ты не бойся работы, ведь подушка рядом».
1: И будет подушка интересно. Рядом. А я
3: вы
1: помню,
3: знаете,
1: только...
3: эту песню в социальных сетях применяют к людям, которые живут и ведут не особый хороший, честный образ жизни.
2: Кому это? Кто это сказал?
3: Ну, это показывается в соцсетях.
2: Не знаю. Просто, ребят,
1: слушайте. Если это в соцсетях показывает, это факт.
2: Все, да, Дарья сказала, значит, нельзя слушать.
1: Вот мы и пришли, вот, к влиянию.
2: Сейчас.
1: Это для нее, так сказать, это, СМИ номер один. То есть показать, все, это...
2: На рилсах с не очень хорошими людьми, значит, все.
1: Ладно, еще Оля написала, вот, с чем бы сравнено лето, как один миг слишком быстро. Мы, Оля, с вами согласны.
2: Как один миг, как один секс.
1: Да. Владислав пишет: Дарья, Виталий, Дима, наконец-то вы вернулись.
2: Спасибо, Владислав.
1: Владиславу тоже спасибо.
2: Включите Hathaway для Владислава.
1: Hathaway это what is love.
2: Да. Да. What is love.
1: Better than hurt me. Да, хорошо. Света пишет: привет, подушка шоу. Это лето было как хороший фильм, который ты пересматриваешь в десятый раз. Вроде знаешь все повороты сюжета, но все равно улыбаешься, когда идут финальные титры. Вот, кстати, неплохое сравнение.
3: Очень такое литературное сообщение.
1: Кинематографичное, да.
2: Идешь и не смотришь назад.
1: Назад.
2: На
1: только
2: титры.
1: Вперед.
2: Да.
3: Ну, нет, смотрите.
1: Это как в одном фильме сравнивали. И говорит, ты смотришь на закат, и вдруг поднимаются титры. Он там про жизнь имеет, имелось в виду, да. И ты такой, а что, уже все? Ну, все нормально у меня?
2: Ну, прикольно.
1: Да, что-то еще написали, Даня?
3: Да. Мария нам пишет в Максе: доброе утро, это лето выдалось отличное. С семьей ездили в отпуск.
1: Я его уже прочитал.
3: Да.
2: Ясно вам.
3: Ясно.
2: Очки надели.
1: И вот толку? И лучше б не надевали.
3: Просто в какой момент...
1: Стало хуже.
3: В какой момент ты начал проверять Макс? Ты всегда сидишь на сайте смотришь.
1: Ну, почему бы нет, иногда и Макс проверяет. А его надо все время проверять.
2: Лупа-то одна, больше, чем голова.
1: Лупа у нас одна на всех, поэтому вот видишь, как-то то я замечаю, то ты замечаешь, и я что-то не замечаю. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, пишите, с чем бы вы сравнили это лето. В концовке часа подведем итоги. Как всегда, чем-то подарим вас обязательно.
2: Бабами, мы уже решили.
1: Но мы еще эти монетки-шоколадки там. Что-то.
3: Монетки.
2: Да. Козьи вот эти вот.
1: Не, вот эти не надо.
3: Здесь себе оставим.
1: Себе оставим.

0: Реклама. Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Открыт набор в московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Где одеться студенту? В Мегарай!

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске у нас, давайте глянем, плюс 10 градусов днем до плюс 23. В Ясном плюс 9 днем до 21. В Ковандыке Медногорске плюс 7 также днем до 20. В Оренбурге плюс 11 днем до 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
4: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: «Апельсиновая лихорадка».
1: Так, ну что, бензиновая лихорадка, друзья, 21-137, полетели вызовы, звоночки. Сейчас у Виталия проблемы, он не помнит, где бензиновая лихорадка.
2: Код города 3-5-3-7.

0: Давайте мы поржем над ним, пока я сейчас включу камеру.
1: Для всех, кто нас не смотрит, срочно, быстренько к своим камерам, к своим планшетам, да, телефонам.
0: Смотрим, как Виталий пытается найти бензин. Нашел!
1: Нашел! Наш победитель! Наш великий старец. Как мы без него? Кстати, что у нас там по звонкам? А по звонкам все прекрасно, я вижу, у нас уже есть на линии кто-то.
0: Кто там на линии? Ну, давайте.
2: Не, ну что вы хотели? Два месяца не включал.
3: Доброе утро. Выходом вас, мои хорошенькие ведущие.
0: Здрасте, это Наталья, вам из города Гая, да?
3: Да. Ура. Да, здравствуйте.
0: Угадали мы.
1: У вас есть машина?
2: Это не важно, Дарья.
0: Есть кому заправиться-то? Да бензин, если выиграете.
3: Да, есть, мои золотые, есть.
0: Отлично.
2: Человек вообще просто, может, позвонил нам, так сказать, да, это, привет сказать.
1: Проверить, нашел ли ты все, что
0: да,
1: нужно.
0: Да.
2: Так, ладно, как... мы же крутим, напомните мне, сколько раз.
0: Сколько скажет человек, да.
2: Так,
0: сколько раз мы крутим вот этот барабан наш, Наталья?
3: Ну, раза 3-4.
2: Для начала.
1: Нет, давайте конкретно.
0: Да, 3 или 4, выбирайте.
3: Да пускай будет 3.
0: Давайте. 3 раза. Виталий сейчас будет крутить барабан. Так. Колесо фортуны 17. Дальше. Еще одна попыточка.
1: 10.
0: Так, и решающий. По нисходящей или нет?
1: Барабанная дробь.
0: И 3 раза, 3 литра.
2: 3 раза, да. 3 литра, нормально.
1: А вы знаете, ситуация такая в стране, что 3 литра это уже ого-го.
0: Ну да,
2: ну, в целом, да. А, Наталья, мы вас поздравляем. 3 литра бензина от заправки «Новый поток» вам достаются. Надеемся, вы порадуетесь.
3: Хорошо. Я рада вас видеть свежими, живыми людьми.
0: Живыми людьми.
3: Дашенька, я прям тебя обожаю, ведущих. Можно я подарю 3 литра вам?
2: А, вот в чем это. Она, да, когда спросили, есть ли вам кому заправлять, она вот что имела в виду.
0: Да, да, есть.
1: Спасибо. Мне бы, конечно...
3: Я
1: вот
3: всех обожаю, люблю. Я очень рада. У нас в городе Гае такой произошел День Шахтера.
2: Да, да.
3: Бандерас, группа Добро. Вот прям живой я еще натанцевалась. Мне такой позитив. Всем моим сестренкам, Вике, Кристине, Даниловой, от Чурилкина Наташа из города Гая. Всем привет, люблю вас. Прям, ох, бодрящая наша.
2: Спасибо, Наталья, спасибо большое. Оставайтесь на связи, тем не менее, все равно, на всякий случай, объясню вам, как забрать бензин. А Дима, ты что, отвернулся? Я не понял, что за перформанс?
0: Я просто понял, что никогда не отворачивался от микрофона. Посидеть спиной было забавно.
1: Дурак дураком, ты что хочешь от него?
2: Перестань.
0: Вот бы 3 литра самогонки бы еще...
1: Алкоголь вредит вашему
2: здоровью. У нас просто еще в студии Константин, он известный автомобилист и ведущий рубрики на...
0: Давайте мы Косте подарим.
2: И при словах 3 литра бензина я вам отдаю, он зашевелился.
0: Да. Он понимает, что нам он не нужен, да?
2: Да. Ладно, читайте, Дарья, что вам нужно.
1: Мне нужно только сказать, ничего. Едем дальше. Ничего.
0: Читайте, что вам нужно.
2: Вам
0: кириллицу там.
2: Букварь, значит, да.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: И очередной у нас выпуск новостей неправильных, друзья. 27 минут 10-го на студийных часах. В Японии женщина 2000 раз отменила заказ на сайте и была арестована.
3: Она сначала сделала их 2000,
2: да, а потом отменила.
3: А что с заказом?
2: А там она какие-то фигурки, ну, в общем, такую мелочь,
3: безделушки,
2: знаешь, да, заказывала. А это не главное. Она говорит, что таким образом хотела снять стресс и накопившуюся усталость.
4: А. То есть заказывается, отказывается.
2: Да, заказывает, отказывает, заказывает, отказывает. Так 2000 раз.
3: Вот нам бы так. Передайте привет. Не передайте привет. Передайте привет.
2: Не передайте привет. Так стресс снимаем тоже. Тоже из Японии новость. Пропавший 87-летний японец вышел из леса во время прямого эфира о его поисках. Он извинился на камеру.
3: Сорян. Вот так.
2: И в кусты. Примерно. Ну, действительно, там снимали фоторепортаж, видеорепортаж о пропавшем мужчине, и он буквально в прямом эфире вот так из кустов вышел. И говорит, ой, извините.
3: И назад.
2: Извини.
3: Вышел.
2: А ему, стой, стой, куда? Мы ж тебя ищем, да. Забавный случай. В Уганде прошел необычный чемпионат по распитию пива. Участники перемещались между стульями и выпивали бутылку на каждом этапе. Алкоголь вредит вашему здоровью.
3: На каждом стуле?
2: То есть по правилам турнира они пили пиво из бутылок, сидя на стульях, а затем бежали к следующему местам на стадионе.
4: Я видела.
2: Да. Сложность заключалась, в том, чтобы опередить конкурентов, но и в физической возможности просто дойти до финишного.
4: Да.
2: На каждом этапе тебя ждала...
4: Слушайте, мне кажется, вот тут конкретно в этом соревновании... Не победа, а участие звучит вообще великолепно.
2: Да, кстати, да.
3: Привет участникам соревнований.
2: Именно, знаешь, не привет, а привет.
3: Привет,
2: привет, да. Значит, что еще забавно произошло? 2000 человек собрались у собора на Мадейре, думая, что там проходит свадьба Роналду и Джорджины. Но там была другая свадьба. То есть 2000 человек пришли на совершенно чужую церемонию.
3: Чужая свадьба.
2: Да-да-да, они специально обманули. Очень нравится, как отреагировал Криштиану. Раз, два, три, четыре, пять ржущих смайлик.
3: Так он... На это сообщение. Там же вышла новость, что они просто дом в гостинице расписались.
4: Да.
3: Ну, дом в гостиной.
2: Я не знаю там всех подробностей. Знаю, что только это была чужая свадьба, и туда пришло 2000 человек.
4: Давайте так.
2: И как обалдели, значит, те, кто эту свадьбу организовывал.
3: На Мадейре.
4: Когда дело касается какой-то личной жизни и светских сплетен, тут уже могу подключиться я. Угу. В действительности они сыграли свадьбу дома в гостиной. Там были только они и их дети. Там не было даже мамы Роналду. И после этого конфликт. Конфликт не только в соцсетях, но, скорее всего, и конфликт семейный, потому что даже его сестры не присутствовали. И сейчас говорят, что его жена...
3: Тоже.
4: Она сейчас...
2: В окружении золотых мечей.
4: Она готовит документы на усыновление его детей, вот остальных, которые были рождены до их брака. И говорят, что она теперь хочет позариться не только на детей, но и на деньги Криштиану. А мама обиделась, потому что в 40 лет он прошел эту сепарацию, а она всегда была рядом с ним.
3: Не знаю, у Джорджины там есть, на деньги она не позарится, у нее есть четкие условия этого договора брачного.
4: Этот договор сейчас аннулируется, потому что они входят в брак. И теперь ей уже будет отходить.
3: Нет, у нее новый договор есть, Дарья.
4: Так она еще детей его...
2: Устаревшая информация, там уже новый, все по-новому.
4: Я, конечно, понимаю, что вы лучшие друзья с Криштианой, вы там что-то обсуждаете.
3: Нет, он мне как деверь.
2: Который с той стороны закрыть надо.
3: Да, да. Ладно, всем хорошего утра, слушаем музыку.
0: Реклама.
5: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 30.
1: 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Эгегегегей! Кто?

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: было раньше. Раньше.
1: Вау, неожиданно начинается наша новая игра. Можно мне вас присоединить сюда?
2: Она не создана, чтобы начинать рубрики.
1: Нет, давайте так, ребят. Если на полном серьезе вы дадите мне права, я это буду делать. Но вы же сразу скажете, скучно, неинтересно, женского голоса слишком много.
2: Ваши права вот у вас на автомобильное вождение. Все, остальное есть у нас звоночек.
3: Да.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте еще раз.
2: Как вас зовут?
4: Костя.
1: Константин,
4: Костя.
1: Так, вы у нас сегодня уже играли. Давайте дадим шанс
2: кому-то. Спасибо, Кость, за упорные попытки. Да, есть еще звоночек. Так, здравствуйте.
4: Доброе утро, с выходом, ребят.
2: Спасибо. Доброе утро, как вас зовут?
4: Кирилл.
2: Кирилл, отлично. Кирилл,
1: красивое
2: Кириллушка,
1: имя.
2: Кириллюля.
3: Что нужно Кириллу сделать сейчас?
1: Итак, Кирилл, внимание, правила игры. За 45 секунд.
3: За 40.
2: За 45 секундочек.
1: Вам придется. За 45 секунд я буду озвучивать 5 пар событий, открытий или исторических фактов. Ваша задача определить, что из этого раньше было открыто, изобретено и так далее. Для победы нужно отгадать правильно 4 из 5. Правила понятны?
4: Ну, чисто теоретически, да, практически сейчас будет видно.
2: Сейчас попробуем.
1: Ну, не переживайте, вы как первый проходите, от нас в любом случае получите какую-то...
2: скидку. Так, 45 секунд начинается. 3, 2, 1.
1: Что было изобретено раньше, паровой двигатель или электрический двигатель?
4: Паровой.
1: Верно. А что появилось раньше, самолет или подводная лодка?
4: Подводная лодка.
1: Верно. Что было изобретено раньше, телеграф или телефон?
4: Телеграф.
1: Верно. Что было изобретено раньше, лифт или эскалатор?
4: Лифт.
1: Неверно. Что появилось раньше, велосипед или паровоз?
4: Велосипед.
1: Подумайте еще.
4: Браво,
2: Слава! Браво! Да!
3: Ну, хорошо, что, нормально.
4: Фильм есть, Астерикс в Египте. Они там в Египте ее лифт создали.
2: Да.
1: А вы же понимаете, что это комедия?
3: Это история. Не учебник истории. Ладно, Кирилл, нет, молодец, поздравляем. 4 правильных ответа из 5. Ну, из 5 пар, да, все правильно. Поэтому это вполне уверенная себе победа. И не просто так мы это все делали. У нас тут классный приз. Какой, Дарья, расскажите?
1: Да, наши информационные партнеры ors.ru предоставляют подарок. Это спортивная бутылочка для спортивного питания, воды и так далее. А может, вообще не для спорта, а для повседневной жизни.
3: Да и вообще не для спорта.
2: Да и вообще там не бутылочка, если честно.
1: Нет. Да, Кирилл, вот такая вот спортивная бутылочка.
3: Да, поздравляем вас, вы теперь обладатель прекрасной спортивной бутылочки, занимаетесь спортом, приветы передавать будете?
4: Привет всем, кто меня узнал, коротко я и все.
3: Коротко я и все. Спасибо большое.
2: Спасибо, трубочку не кладите. Да хорошо. Не выкидывайте, да, телефон в сторону, сейчас пообщаемся. Дарье что-то надо читать?
1: Нет.
2: Шикарно.
3: Да что-нибудь про бутылочку?
2: Да.
3: Можете сыграть в нее.
1: Это было в детстве.
2: На правах рекламы. Крутая бутылка.
3: Да.
2: От ors.ru. Так, ладно, послушаем мы шикарный трек от Като. И прогноз погоды не переключай.
0: Что было раньше?

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: котлами в газовик.
1: Макс,
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде: в Орске плюс 13 градусов днем до плюс 20, в Ясном плюс 10 днем до 21, в Кувандаке-Медногорске плюс 13 днем до также 19, в Оренбурге плюс 13 днем до 22. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Это лето.
1: Ну, да. Похоже, как будто летняя песня. Давайте представим, что она такая, такая и есть. А, но, так скажем, заканчивается, к сожалению, летний сезон. Сегодня у нас 31 августа. А, и мы сегодня спрашивали у вас, друзья, с чем бы вы сравнили это лето проходящее. 8922-878-2929. Что нам еще написали в мессенджере? Макс, Евгений писал: «Лето — это маленькая жизнь». Абсолютно согласны с Евгением. Лилия Егорова, наша постоянная слушательница, можно ее тоже поздравить с неким возвращением к нам, да? В наш чатик.
2: Мы вернулись.
1: В наш уютный чатик.
2: Нетоксичный,
1: да?
2: Чатик.
1: Нетоксичный, да.
2: Экологичный.
3: Константин пишет: «Привет, подружечки, я бы сравнил это лето с фанерой, которая пролетела над Парижем».
1: Неплохо. А вот Лилия Егорова пишет: «Доброе утро. А я лето сравниваю с детством. Как и в детстве, летом много игр, шалостей и искренних эмоций. Можно сказать, что лето — это время, когда снова начинаешь верить во что-то хорошее. Ждать какого-то чуда, наверное. А может, я просто еще ребенок в душе», пишет Лилия.
3: Или в душе.
1: Тут уж как каждый сам, да, как говорится, решает, да?
2: Дорисовывает свои фантазии.
1: Вадим пишет: «Подушка шоу, привет. Это лето как поездка по нашим просторам. Вроде и ухабы есть, и пыльно, но виды такие». Да, и это, с этим тоже мы согласимся, пожалуй. А, так, ну и... А, вот еще Мариночка написала: «Привет, подушка шоу. Лето как каникулы в детстве. Казалось, что они вечные, а оглянулся, и уже портфель собираешь».
3: Да, грустно всегда было. Но вот уходишь на каникулы, ты говоришь: «О, это я 3 месяца буду вставать и каждый день играть в компьютер.
1: Футбол.
3: И есть бомбастер».
2: Слушайте, а я, наоборот, любила 1 сентября. Возможно, потому что я была в мире девочек, а в мире девочек было принято так. Во-первых, это всегда какие-то новые вещи. Ну, к 1 сентября покупаются. Да. Новые туфельки, ты их разнашиваешь, готовишься к тому. Мам же не разрешает до 1 сентября в них погулять. И вот ты их разнашиваешь дом по комнате, чтобы 1 сентября прийти красивый. А еще у девочек после там 13 лет появляется такая новая фишечка. Это прийти и сказать, что ты изменилась, и уже ты не такая, какой была до этого лета.
1: Ну, это да, это, мне кажется, у многих, потому что я это тоже помню в свои школьные годы. Ну, как-то, знаешь, было грустно вот по окончанию лета. Но вот все равно ощущение вот того, что тебя ждут какие-то новые эмоции, вот именно 1 сентября, они не покидали нас, во всяком случае. А, так, ну, вроде бы все, мы по сообщениям. Давайте тогда определимся, кому мы сегодня вручим наш замечательный сюрприз.
3: Программному директору, он нам кофе принес.
1: А, кофе за кофе.
2: Лучший, любимый.
1: Кофе за кофе.
2: Самый желанный.
1: Вы закончили?
2: Да. Я еще нет.
1: Нет? Ну, вы это продолжите потом.
3: А по звукам, да.
1: Когда в кабинет придете.
2: Я просто так хотела кофе.
1: Мне понравилось вот сообщение от Лилии Егоровой. Ну, вы смотрите сами, ну... Как бы я за него голосую, сравнивает она с детством лет.
3: А мне Сергей понравился. Он, во-первых, как всегда, много написал. Во-вторых, да, вот предбанник. Сейчас как будто в предбанник.
1: Слушай, ну ладно, перебил фаворита моего, согласен. Про фанеру тоже неплохо был.
2: А мне понравилось сообщение из Алтайского края.
3: А, ну тоже хорошо, да.
1: То есть вы хотите заморочиться настолько, да? Ладно.
3: Отправить холодный кофе в Алтайский край.
2: Так, ну, хотелось бы, конечно, горячий кофе.
1: Мы к единственному мнению, это придем или нет.
2: А почему я должна вам уступать?
3: Я не уступаю.
1: Я не говорю, что вам, вы должны уступать.
3: Хотите,
1: у нас
3: я
1: 3 разных сообщения. Давайте
3: я за Алтай тогда.
2: А я за
3: Сергей.
1: Быстро переобулась.
3: Лишь бы я не выиграл.
1: Ну так что?
2: Я за Лилию.
1: За Лилию,
2: хорошо. Но все-таки история про каникулы, она мне как-то близка.
1: А я за Сергея.
3: Все, а я тогда за Алтай не голосовал. Все, Сергей победил.
1: Нет, серьезно, мне Сергей больше понравился.
3: Но предбанник — это хорошо было.
1: Да, хорошо. Сергей молодец, как всегда.
3: Сейчас нас на Алтайском крае выключат, может, никогда не включат.
1: Сергей хватки не потерял за 2 месяца, так сказать, молчания, отсутствия нас в эфире, поэтому за это мы его еще тоже благодарим. А и стаканчик кофе от Кофе Лайка ему достается.
2: Лилечка, ну вы слышали, я пыталась.
1: Да. Лилия, у вас еще все впереди, выиграйте обязательно.
3: Да. И к концу сезона 100%.
1: Пораньше. Завтра, например, уже.
3: Может быть.
2: Так, ну давайте финалить.
3: Читать на правах рекламы, Дарья. Забыли уже?
2: Да.
3: текста.
2: Как хорошо, что... А у меня уже глаза,
3: свежевыжатый,
2: самое главное.
3: Молотый.
1: Мы-то ждем, когда вы начнете.
2: А на правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен. Неповторимые вкусы, бодрость на весь день. Все это кофе-лайк. Адреса: Гуртуорск, проспект Ленина, 25. Проспект Мира, 15. Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7. Остановка Юность. Проспект Ленина, 1. Остановка Шевченко.
1: Спасибо большое всем, друзья, за ваши сообщения, за то, что вы тепло нас снова приняли.
2: А можно я скажу привет?
1: Пожалуйста.
3: Кому?
2: Всем.
3: Давай.
2: Привет всем!
3: Браво!
1: Да, к концу уже, да?
3: Да, да.
1: Неплохо.
2: Я просыпалась, у меня режим сбит, я только очутилась здесь.
1: Ну, привыкайте к режиму и привыкайте к нам, друзья, теперь по будням ежедневно.
3: Мы изменились, да. Мы не такие, как...
1: Нифига мы не изменились.
2: У меня даже ничего новенького нет с собой.
1: Да.
2: А нет, у меня сегодня новые сережки.
3: И гусли.
1: Как же мы не заметили?
2: Не знаю.
1: Упущение. Главное, у Ирины вы все заметили, а мы вот как-то...
3: У Ирины?
1: У Ирины.
3: А,
2: Ирина!
3: Договорились. Здесь что? Настроение, музыка.
1: Да.
3: Здесь дедушки и...
1: И бабушки.
3: Да.
1: Вы-то понимаете, вот в чем прикол? Я-то вот остаюсь примерно в том же самом состоянии, а вы-то стареете.
3: Ну да, я не говорю. Веселые, это
1: вы уже
3: старческие.
1: Не те, что 5 лет назад, понимаете?
2: Мы веселые и смешные.
3: Не, я смотрю, нас все меньше и меньше, у нас места на фотографиях остается.
1: Я смотрю, нас все больше и больше.
2: Да, да, да.
3: Так я говорю, место свободного, я имею в виду, понимаешь?
1: Да, да, да.
2: На фотографиях
3: да,
2: все
3: остается.
2: Меньше и меньше.
1: Вот. Ой, у меня глаза закружились.
2: А у меня что-то колено загудело.
3: Ладно, я, похоже, это один, более-менее еще пока. Здоровый. Всем хорошего настроения. До завтра, до 7 утра.
1: Пока.
3: Пока.
2: Пока.
3: До свидания.

0: на Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 1 сентября школьники и студенты снова смогут ездить в пригородных поездах Южноуральской железной дороги со скидкой, как сообщили в пресс-службе ЮЖД. В Оренбургской области она составит 25% и будет действовать в учебный период до 15 июня 2027 года. Льгота распространяется как на обычные электрички, так и на поезда с местами, в том числе «Фианист», «Орлан» и «Ласточка». Оптовая стоимость яиц в России на середину августа составила 60 рублей за десяток, увеличившись на 33% год к году. По словам специалистов, сейчас стоимость куриных яиц стабилизируется после летнего сезона. К концу мая оптовые цены опускались до 25 рублей за десяток, а летом производители продавали яйца в сети в полтора раза ниже себестоимости. Цены на яйца подвержены выраженной сезонности, при этом птицефабрики не могут оперативно корректировать выпуск. Летом спрос снижается и предложение временно повышается. Российские работодатели стали значительно чаще искать сотрудников для работы вахтовым методом в сфере искусства и развлечений. Число таких вакансий выросло в два раза или на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости. Среднее зарплатное предложение для специалистов в этой сфере составило 105 тысяч рублей за вахту. Работодатели ищут актеров и аниматоров для фестивалей, культурных и развлекательных мероприятий, а также персонал для курортов. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: приятное. Последний день лета. Вот так хочется закончить, наверное, вот этот выход, да и в целом вот летний период. Давайте не просиживать этот день, несмотря на то, что сегодня погода не слишком жарко. Греемся, спасаемся вот этим, знаете, солнышком внутри себя, вот пропитываемся и слушаем, как всегда, любимую музыку. Доброе утро.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 31 августа. Что интересненького у нас в календаре? Понедельник. День любви к животным отмечается, так что давайте, поздравляйтесь. И четвероногих тоже не забывайте сегодня. Далее у нас день лошади. Пожалуйста, вот он еще день флора и лавра называется. День борьбы с провалами в памяти иногда происходит. День ветеринарного работника. Это все про одно, мне кажется, практически. Вот, поздравляем вас. День шепота травы, прислушиваемся. День посвящения в студенты. Да-да, именно сегодня. День акушерства и беременности. С праздником вас. День блога. Ну, можно своего любимого блогера поздравить сегодня, например. День, мы любим мемуары. И из-за границ к нам пришли вот следующие события. День смеси из сухофруктов и орехов. Полезно. И день еды на свежем воздухе. Ну, тут можно примкнуть. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99.

0: самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале смотри.радио.
2: Что в детстве

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и астрология никуда не делась. В 10:30 давайте разбираться вместе.
2: Овен.
1: Так, овны. В общем, сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе быть ведомым.
2: Телец.
1: Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить.
2: Близнецы.
1: Вы с горечью обнаружите, что делу время, а потехе час, а вовсе не наоборот.
2: Рак.
1: Вы, возможно, присоединились не к той компании, взвесьте все за и против.
2: Лев.
1: Сегодня вам придется пойти на компромисс. Умерив же свои амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды.
2: Дева.
1: Сегодня с утра, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет перед вами в сероватых тонах.
2: Весы.
1: Приготовьте на всякий случай жилетку. Велика вероятность, что в нее будут плакать.
2: Скорпион.
1: Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.
2: Стрелец.
1: Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте готовы, что задача примирения конфронтующих сторон падет на ваши плечи.
2: Козерог.
1: Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен ни был пожар страстей, бушующий в вашей душе.
2: Водолей.
1: Вы, подобно волшебному фонарю, проецируете на все и вся собственное видение жизни и крайне удивляетесь, когда кто-то начинает громко протестовать.
2: Рыбы.
1: Вы можете впустую потратить целый день в погоде за чем-то, что будет постоянно ускользать. Вот так, Полин Гагарина, ее услышим, Павла Воль даже, Беовульф и хит на все времена.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял на срочку прямо сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас ТикТок в исполнении Кеши. Ну и хит вышел в 2009 году, ну а написала ее певица спонтанно в окружении десятка красивых девушек. Она подумала: «Я как Пи Диди». И эта фраза стала культовой.

0: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orskdefisteatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 16 лет.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Введен режим воздушных ограничений. План ковер. Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. 28 регионов Российской Федерации рассматривают возможность принятия законопроектов, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Об этом сообщает ТАСС после опроса представителей исполнительной и законодательной власти регионов России. С 1 марта 2026 года запрет на продажу вейпов уже действует в Пермском крае. А с 1 сентября такой запрет должен вступить в силу в Нижегородской области, а также Республике Северная Осетия, Алания. Жительница Москвы начала рожать прямо в лифте, когда направлялась в роддом. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У женщины, которая ждала четвертого ребенка, неожиданно отошли воды еще до выхода из подъезда. А родовая деятельность стала развиваться настолько быстро, что принять роды пришлось прибывшей на вызов бригаде скорой помощи. На свет появилась здоровая девочка. Уже через 3 дня маму с малышкой выписали домой. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: день, чтобы сделать что-то интересное, приятное. В последний день лета не грустим. Я думаю, солнышко, тепло нас еще порадует. Хотя сейчас уже смотрим, как с утра уже в курочках тяпает. Ну, в общем, привыкаем к новым реальностям. И в любом случае, Радио Хит сопроводит ваше времяпровождение на максимум. Леди Гагу послушаем, Паскаля, Лирика и Де Ниро.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк.

0: Итак, друзья, еще немножко давайте зачитаем ваших посланий. Олеся пишет: «Люблю Димулю, всем привет». Ну, хотелось бы, конечно, чтобы мне подобное сообщение от кого-нибудь было адресовано. Но какому-то Димуль повезло больше. Так что, Дмитрий, цените Олесю. Еще у нас есть «Смотри радио», всем аллоу. Ну и поставьте, пожалуйста, «Дипло». Первый раз слышу, чтобы человек у нас написал: «А вот «Дипло» хочу услышать». Ну и послушаем, а почему бы и нет. Вместе с Адрианом Нунесом вот услышим хитяру. Вы пишите не только на портал смотри.радио, ну и в группу ВКонтакте, телеграм-канал, мессенджер Макс, «Смотри радио», там везде присутствует.
1: В твоем ритме. «Смотри радио».

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». Оформи будущий сентябрь. Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Сегодня напоминаем день ветеринарного работника у нас, там день любви к животным, так что поздравляйте и четвероногих, и тех людей, которые им помогают. Давайте в эфир, портал смотри.радио, есть у нас звоночек, кстати говоря, давайте его примем. Ну-ка, добрый день.
1: Добрый.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Владислав.
0: Владислав, чем можем помочь, чего хочешь передать?
1: Хочу передать привет, и вам хочу передать привет.
0: Так, во-первых...
1: Наконец-то вы вышли в подушка шоу, уже заскучали.
0: Это классно. Это потрясающе. Владислав, а ты с кем там у нас? Кто еще с тобой рядышком?
1: О, никого.
0: Один. Ну ладно, мы тогда желаем тебе там хорошего времяпровождения и с косой, и где вы там, в саду, не в саду. В общем, спасибо, что с нами. Желаем тебе не мерзнуть сегодня, согреваться музыкой. Да, ну и звони еще, хорошего настроения. Спасибо тебе. Удачи.
1: До свидания, вам тоже удачи.
0: До свидания, спасибо. Вот такие вот у нас классные слушатели, друзья. И классный исполнитель тоже, Ваня Дмитриенко. Примерно одинаковый возраст с Владиславом, мне кажется. Ртуть послушай, ну и Джонс Блоб. В твоем ритме. Смотри.

0: Европа. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эгегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегegegegegegegegegegegegegegegegegegeg

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: смотри.
1: Куликов, да. Николай Куликов.
2: Николай Куликов.
1: Мне кажется, тебе пошло бы.
2: Николай Павлович Куликов, да?
1: Да, да. Зовите его Калек.
2: Почему Калек? А так, а ты тогда Валера?
1: Нет, у Валеры настало время, у меня закончилось, понимаешь?
2: Ну тогда кто ты?
1: Тогда, у кого время закончилось?
2: У Альберта?
1: Пускай. Нет, у Альберта нет, знаешь, этот, кто там у нас уходил и устал? Устал.
2: Борис.
1: Борис, я Борис. Борис до конца.
2: Ты похож.
1: Вот.
2: Понимаешь, сегодня сейчас будет Куликов.
1: Да.
2: Сегодня в нашей стране.
1: Ладно. Я устал. Хотя не было этой
2: не
1: фразы.
2: Было.
1: Да,
2: это,
1: да.
2: Это говорят, вот я... эффект мандолы.
1: Мандолы, да.
2: Манделы.
1: Вот вообще. Прячь ты мандолу. Прячь ты все эффекты.
2: Ну, в общем, как у вас сегодня подушка шоу?
1: Все хорошо.
2: Я поздравляю вас.
1: Тяжело было. Спасибо, он уже звонит, думает, мы бензин разыгрываем. Услышали подушку, все, набирает.
2: Бензин, бензин.
1: Ладно, тебе удачи.
2: Давай, спасибо большое тебе, Дим. Давай,
1: пока.
3: Я газую, чтобы было. Газую, как машина. Кто может, так скажи мне.

0: Далее. Полдень. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области сегодня утром 31 августа объявили режим воздушных ограничений из-за опасности атак беспилотников. В аэропорту Орска ввели временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Мера введена для обеспечения безопасности полетов. Также в Оренбурге на время опасности перекрыли несколько участков автодорог. Речь идет о трех трассах в Переволоцком районе. Кроме того, движение транспорта закрыто на трассе М5 Урал от Новосергиевки до поселка Холодные ключи. В последние дни августа в Оренбургской области пришло заметное похолодание. Ночью температура опускается до заморозков, а днем воздух прогревается лишь до плюс 17, плюс 22 градусов. Причина – вторжения холодного воздуха Северной Атлантики, которое сместило жаркие массы. Однако уже 1 сентября погода смягчится. По данным синоптиков, в ночь на 1 сентября ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. А днем воздух прогреется до плюс 22-27 градусов. Некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3-6 лет. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По словам ученого, речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке. Он отметил, что с определенной степенью достоверности можно говорить о достижении такого результата в указанные сроки. Гинзбург добавил, что победу над различными видами онкозаболеваний может обеспечить новая иммунная терапия, включающая персонализированные вакцины. Вакцины и ингибиторы контрольных точек. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну а прямо сейчас забудьте про «я хотел, но не успел». У вас есть ровно, где-то, знаете, ровно сутки, да, чтобы съесть самое огромное мороженое. Даже если потом заболит горло, завтра будет пледик и чай. Врубите музыку на полную, чтобы соседи стучали по батареям не от злости, а в такт. Мы начинаем. Женя Куликов здесь.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: меня.
1: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
4: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что, друзья, это Киногуд, и Виталий Морозов уже здесь. Привет, Виталь.
2: Привет, Евгений. Всем здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, с первым днем вас.
2: Да, очередной понедельник, и обычно... Обычно мы в эти дни рассматриваем...
1: Грустим.
2: Ну, перед началом сентября, наверное.
1: Да.
2: Эта грусть еще как-то она становится горше.
1: Горше,
2: да. Вот. А по понедельник, ну, обычно мы какие-то новинки рассматриваем. На этот раз в основном, наверное, будут сетевые. Самое свежее, что я вот посмотрел, вышедшее буквально в четверг или в пятницу, это картина «Шепот за окном» 2026 года. В оригинале называется The Whisper Man, что переводится как шептун. Да, вот я ждал.
1: А вот это бесит, я не про это. Меня бесит, знаете, вот реально же, вот когда вот начинаешь ложиться спать, и вот за окном вот кто-то начинает разговаривать, они так шепотом, и вот это прям тебя бесит, вот это вот. Было такое у тебя?
2: Нет, Евгений, у вас кто-то за окном разговаривает?
1: У меня и в голове, видимо. Ладно. Не, ну соседи.
2: Расскажете что-нибудь еще о себе интересного?
1: Я Женя, 35 лет. Так, ну что, шепот, давайте.
2: Давайте так. Во-первых, конечно, первое, что меня привлекло, это наличие на постере, только на постере картины, просто какого-то созвездия актеров. Здесь и правда снимается Адам Скотт, Роберт Де Ниро, Мишель Монахэн, Майкл Китон, Хэмиш Линклейтер. То есть, и вот есть еще один актер, да, замечательный. Сейчас скажу.
1: Харатьян.
2: Нет, не вспомню сейчас, ладно. Ну, в общем, ну, самых основных назвал, а фильм поставил Джеймс Эшкрофт, это новозеландский актер, но в последнее время он все чаще садится в режиссерское кресло и снимает фильмы. Один из самых заметных его фильмов за последнее время был, так сейчас скажу точно...
1: Какой-то знаменитый фильм со знаменитыми актерами, но не помню.
2: Нет, там, понимаешь...
1: Я понимаю, лето заканчивается.
2: Некоторые названия, они друг на друга похожи и на самом деле достаточно...
1: Ага, какая-то вот заложницы, заложница, пленница. И думаешь, что там такое-то?
2: И вот, да, вот это фильм «Обитель смерти», он выходил в 24-м году. Мы, кстати, его не так давно, на самом деле, обсуждали, потому что я очень долго не мог приступить к просмотру именно того фильма. И потом, когда посмотрел, на самом деле, мне очень понравился. Классный такой, знаешь, триллер, очень крепко сбитый, про дом престарелых, где лютует один из его...
1: Бабка.
2: Нет, один из его... посетители, скажем так, да? Это такая смесь получилась, знаешь, «Полеты над гнездом кукушки», ну вот что-то такое, и с какими-то такими мистическими хоррорами, но на самом деле интересное кино. Поэтому, когда увидев, что Эшкрофт вот снял и «Шепот за окном», я, конечно, незамедлительно приступил к просмотру. Что там в итоге оказалось? Овдовевший писатель Том Кеннеди, вот его играет как раз Адам Скотт, он с 8-летним сыном приезжает в небольшой город, это его родной город, когда-то он его покинул для того, чтобы делать карьеру писателя. Не совсем понятно, задалась карьера или нет, сразу говорю, потому что по фильму это не совсем понятно. То есть книги его, за его авторством у него дома имеются, но почему, ну, переезд вполне понятен.
1: За дом они не выходят.
2: Ну вот я не знаю. То есть то ли он, у него некий кризис чего-то там, то ли он все еще на волне успеха, тут это не объясняется. Вот. И переезд, в общем-то, задуман как терапия, на самом деле, потому что Том не так давно овдовел, и его сын тоже тяжело пережил эту потерю, и он решил просто порвать все связи, которые их соединяли вот с тем местом, где они жили вместе, переехать в новое место где-то, может быть, забыть это все. Ну, вполне понятное такое решение. Но дело в том, что прибывают они в этот городок немножко, так скажем, не вовремя, потому что как раз он потрясен убийствами и похищениями подростков. Там страшные преступления происходят, и на самом деле когда-то давно, 30 лет назад, были похожие случаи, даже не похожие, а почти один в один. И тогда удалось маньяка арестовать и посадить на пожизненное. Вот маньяк, кстати, играет Майкл Китон. И он появляется там буквально, наверное, минут на 5 вообще, в принципе, из всего хронометража. То есть не очень много его там.
1: Ну, все, хватит.
2: Но, ты знаешь, да, этих 5 минут на самом деле хватает, потому что он из тех все-таки старой плеяды такой, да, когорты актеров, которые даже к такой, казалось бы, мелкой роли, практически эпизодической, он явно готовился тоже достаточно серьезно. Ну, большой профессионал. И получается так, что отец Тома, отец этого писателя, он до сих пор живет в этом городе, это как раз Роберт Де Ниро, и он тогда и поймал вот этого маньяка. А сейчас, вот, то есть уже спустя 30 лет, происходят абсолютно идентичные случаи, то есть поговаривают, да, о том, что некий, ну, поскольку тот действительно сидит, появился некий последователь или поклонник вот этого маньяка, и, в общем, его пытаются поймать. Но расследование на этот раз ведет очень энергичная следователь, вот ее Мишель Монахан играет, и, в конце концов, она тоже обращается, конечно, к Роберту, герою Роберта Де Ниро, для того, чтобы тот помог, но и, ну, а тот как-то отнекивается, говорит, ну, в общем-то, все это было давно, кто меня сейчас будет слушать, я экс-полицейский, ну, понятно, что я вряд ли вам чем-то помогу.
1: Нет, пенсионер уже.
2: Да-да, но это все до того момента, когда похищают сына Тома. То есть он тоже становится жертвой вот этого похищения. И сын, они не общались с момента того, как родители развелись когда-то. И вот Том, он бежит к отцу, ну не бежит, они договариваются о встрече. И тот тоже просит его подключиться к расследованию, на что, опять же, герой Де Ниро как-то загадочно, витиевато, так уклончиво отвечает на это все. В общем-то, так скажем, ну прямо не соглашаясь, ну и вроде бы не отказывая. И Том, ну, понимает, что помощи от него не ждать, и уходит. Ну и через какое-то время, конечно, Де Ниро все равно подключается к расследованию. Это все-таки внук, которого он никогда не видел.
1: Ну и ладно.
2: Тем не менее, да. В общем, ты знаешь, фильм получился достаточно интересным для, наверное, одного вечернего просмотра. Потому что детективная линия там, на самом деле, подана очень пунктирно. Не все, может быть, где-то логично и понятно. Все отдано в угоду вот такому поп-детективу телевизионному или, знаешь, выпуску очередного какого-нибудь подкаста про маньяков. В основном какие-то как будто факты только перечисляются. В общем, художественная ценность картины, в принципе, она, наверное, не сильно велика. Единственное, тут можно, знаешь, сравнить, конечно, с произведением Стивена Кинга, потому что это очень сильно на него похоже. И если Эшкрафт снимал «Обитель смерти», это фильм отдаленно, допустим, похожий на произведение Кинга, где-то, потому что постоянно сравнивали, то вот здесь уже вот эти литературные источники, они прям вот напрямую, нет, наоборот, напрямую, то есть указывают на короля ужасов, ну, я имею в виду Стивена Кинга. Это, знаешь, приезд писателя в родной город, это прям вот какие-то классические сюжеты Кинга, зачастую, начинаются книги у него именно с этого, ну, или, по крайней мере, в сюжете.
1: Это все плохо-плохо, потом еще хуже.
2: Что-то происходит страшное, тем более, что в этом фильме, в «Шепоте за окном», как раз и мистическая часть.
1: В итоге не тоже... садовник-убийца.
2: Да. Это немножко не тот жанр детектива на самом деле. Вот. Это триллер, и да, тут больше? И мистика, да, мистика даже присутствует, что вполне вот очень похоже на произведение Кинга. То есть из разряда того, у Кинга не было такого произведения, но он вполне мог его написать.
1: А, ну это тоже, это тоже интересно же. Да. Насколько вот это вот настолько, режиссер
2: да, и,
1: проникся.
2: Визуально это, конечно, тоже у него есть какие-то определенные референсы. Ну, я вот, наверное, я увидел фильм «Семь» Дэвида Финчера, очень похоже на был. Или «Настоящий детектив», вот сериал первый сезон с МакКонахи и Харрельсоном, да, в главных ролях. Ну, в общем, это такие вот именно, знаешь, как сказать, художественные корни, наверное, да, у этой картины. Само расследование, оно проходит достаточно, опять же, повторюсь,
1: быстро,
2: пунктирно, не совсем все понятно, и, может быть, даже местами где-то не очень захватывающе и интересно. Но в целом, как фильм о том, что, так сказать...
1: Надо отцы, знать своих внуков.
2: Отцы и дети, да, отцы и сыновья все-таки должны общаться, по крайней мере, общаться.
1: Семейные узы не надо вот это перекрывать. Нужно общаться все-таки друг с другом.
2: И насколько вот даже Дэш будет, вернее, мысль, насколько влияние, наверное, отцов оно вот оказывает и на сыновей. Потому что там, в принципе, в фильме будут все связаны практически какими-то кровными узами, кроме героини Мишель Монахан. Она там никому родственницей не приходит.
1: Никому не нужна была.
2: А так, это там сыновья, и причем не одни, и отцы тоже не одни.
1: А злодей тоже,
2: да? И маньяк, он тоже отец, у него тоже есть дети, и полицейский тоже отец, соответственно, тоже есть сын.
1: Ну, все как
2: в общем, тут все, да, все переплетено очень так плотно, на самом деле. Вот, может быть, с этой стороны фильм, возможно, и удался, да, как некая притча такая, да, об отцах и детях. Вот, но насчет расследования тут вопрос сложный. Но, еще раз говорю, для, мне кажется, одного однократного вечернего просмотра, в принципе, фильм подойдет.
1: Ладно, посмотрим.
2: Категория 18+, не забывайте.
1: Ого, спросить. Даже 18. Ну, там кроватка есть?
2: Ну, там все есть.
1: Ну, ой, ну вот, там, вот об этом. Нет, давай так. А с этого нет, и ладно, надо было.
2: Не все, там есть много.
1: Много. Ну ладно. Многое. Вот, прям да. Многое и многоточие. Да, да, да. Ладно, спасибо большое.
2: Давай, Виталий, напомним, да, фильм давай. «Шепот за окном», 2026 год, категория 18+.
1: «Шепот за окном».
2: Нет, этого это... уже давайте в другом месте.
1: Ладно, хорошо. Спасибо большое.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри Радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: нас хэппи-энд, надеюсь, получится, потому что у нас сегодня последний день. Да, друзья, последний день чего у нас? Ну, конечно же, лето. Ой-ой-ой-ой, да, вот что вы успели за это лето, а что не успели, напишите на наши, как бы, координаты. Да, можете в наши мессенджеры описать. Обязательно все, как бы, расскажу, что я не успел. Я не успел съездить куда-то, вот именно отдохнуть. Вот, понимаете? А что вы не успели? И до меня дозвонился Владислав. Здрасте.
1: Здрасте.
0: Как у вас дела?
1: Нормально.
0: Чем занимаетесь? Вы вот мне рассказывали, что были на закрытом кинопоказе у нас, да?
1: Да.
0: Ну и как вам понравилось?
1: Да, и смешарики тоже понравились.
0: Смешарики? В очках, да? Ну, да, вот, видите, да, как специально для вас все делали, для детей, для взрослых. Ну и вообще, а что самое большее вообще запомнилось вам?
1: Мне запомнилось там то, что как за ними там на закрытом кинопоказе побежал робот.
0: А, да? Да, именно в кино, да, который был?
1: Я уже не
0: смотрел, я уже ушел тогда. Ну, понятно. Да. Ну, давайте привет передавайте кому-нибудь.
1: Маме передаю привет своей Елизавете, которая на работе. Папе передаю привет, маме, бабушке.
0: Ага. А еще, чем вообще занимаетесь? Вы вообще к школе-то готовы?
1: Я лежу, грущу.
0: А в какой класс ты идете уже?
1: Третий.
0: Воу, ничего себе, третий класс. А я еще, знаете, я помню, как вы подошли ко мне в этот на закрытом кинопоказе. Говорит, это я, Владислав, говорит, это я. Мы там пляшем, да, танцуем, да. Это, говорит, я. Ну что ж, ладно, Владислав, вам всего самого хорошего. Давайте слушайте и смотрите радио. Ну а мы, друзья, продолжаем смотреть хорошие треки, слушать их. Ну и, конечно же, давайте пишите, чего вы не успели за это лето.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Хватит мерзнуть! Этой зимой магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 13 часов. Это радио.
1: Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин?
2: Новости.
3: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов рассказал о введении оценок за поведение в школах Оренбуржья. Пока нововведение коснется только 10 школ региона. Поведение оценивается по трем уровням: образцовое, приемлемое и неприемлемое. Оценка формируется на основе анализа поведения ученика в течение длительного времени, а не за отдельные поступки. Она не влияет на итоговые оценки в аттестате и не является основанием для исключения из школы. После устранения всех технических недочетов и завершения пилотного этапа будет принято решение о внедрении новой системы в других школах региона. За неделю сотрудники Орской госавтоинспекции пресекли 25 нарушений ПДД, допущенных водителями мототранспорта. В 5 случаях нарушителями оказались несовершеннолетние. 4 транспортных средства были изъяты и помещены на спецстоянку. 6 человек были в состоянии алкогольного опьянения, причем один из них повторно. 2 вовремя не остановились, 3 двигались без мотошлема, 2 катались на незарегистрированном транспорте, 5 игнорировали знаки и разметку. С начала учебного года звонки могут заменить на отрывки из популярных и классических музыкальных произведений. С 1 сентября 2026 года в российских школах стартует масштабный проект «Мелодии вместо звонков». Он охватит все регионы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. При этом каждый месяц будет посвящен определенной памятной дате, и мелодии будут это отражать. Например, в сентябре школы услышат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
9: Жизнь.
10: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: В эфире, друзья, смотри радио. У нас сегодня официальный день невероятных возможностей. Знаете почему? Потому что сегодня последний день лета. Кто-то сейчас грустно вздыхает и говорит: ой, все, завтра осень. А я вам скажу так: сегодня это лучший день, чтобы сделать все то, что вам не хватило смелости летом.
2: Будь ярче, смотри радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
5: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: пути. Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что, друзья, это автоэксперт Илья Дорогов, Костя Макаров. Здравствуйте!
2: Привет, привет всем. Здравствуй, Женя. Здравствуй, Костя. Привет, Орск.
3: Да, друзья, всем день добрый. Сегодня предлагаю начать рубрику с важной темы, потому что, если вы обратите внимание, буквально там за вот эти вот выходные и начало сегодняшней рабочей недели...
4: Закончилось лето.
3: Во-первых, да, закончилось лето. Во-вторых, у нас участилось количество ДТП, причем серьезных. Если начать с пятницы на улице Станиславского, значит, в районе пересечения с улицы Московской, сбили женщину, причем она до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Все это случилось на пешеходном переходе. Буквально сегодня опять улица Станиславского, опять пешеходный переход, но уже 12-летняя девочка пострадала.
2: Какой тот же переход?

0: Нет, это уже в районе улицы Красной, то есть это
1: я приезжал Красной. Мимо, да, я приезжал мимо там.
0: Вот, поэтому хотелось бы к водителям обратиться.
2: А на выходных еще, по-моему, на пересечении тоже на Станиславского в самом начале, где...
1: Пора закрывать Станиславского.
2: По-моему, было, да?
0: Во-первых, пересечение с Тагильской и Станиславского было ДТП, но оно там как бы...
2: По Станиславского не ездим.
0: Не такое мега-серьезное, но, допустим, на Новотроицком шоссе там Приора перевернулась, снесла стол.
1: Сильно,
0: то
1: кстати,
0: есть все достаточно серьезно. Я не знаю, видимо, в последний день лета все куда-то спешат, и поэтому...
1: Спешат догнать лето.
0: Может быть, но в любом случае к водителям хотелось бы обратиться, что, учитывая тот момент, что у нас 1 сентября еще на носу, когда большое количество школьников появится на дорогах, поэтому, пожалуйста, внимательнее смотрите, да, по сторонам, потому что в любой момент откуда-то, да кто-то может выбежать.
2: И не забывайте про электросамокат, потому что я вот видел буквально вчера человек выезжал на большом новом автомобиле. Я такой смотрю, а что он стоит с аварийками, а у него в бочине торчит электросамокат, да.
1: И три человека еще.
2: Не, они стоят вдвоем, общаются, ждут просто сотрудников ГАИ.
0: Ну, это опасненько тоже.
2: Это очень обидненько. Поэтому, да, будьте аккуратнее, пожалуйста, не теряйте бдительность в любом случае.
1: Хотя вот самокаты же, они специально настроены. По дорогам они уже практически не ездят.
0: Ну, как это не ездят?
1: Ну, нет, вот начинаешь выезжать, она начинает снижать само скорость.
2: Ну, какая разница? У тебя момент неожиданности. Все равно.
1: Ну, да, можно.
2: Давай так, ты выезжаешь со двора, у тебя ограниченный обзор, так или иначе. И когда ты это делаешь, ты смотришь влево-вправо, все нормально. Человек двигается со скоростью там 3-4 километра в час, он едет 15 до 25 у них.
1: Да.
2: И все, и за 25 километров ты отвернулся в другую сторону, посмотри, бум, шмяк, у тебя...
1: Поэтому будьте аккуратны, дорогие друзья. Да. Смотрите по сторонам и...
0: Только так.
2: А самокатчики, пожалуйста, вы тоже
1: ходите участники
2: пешком. Дорожного движения.
1: Ходите пешком, пожалуйста.
2: Не забывайте об этом факте, пожалуйста.
0: Так, хорошо. Переходим к следующей новости. Забавный инцидент произошел в Вологодской области. Значит, об этом сообщает госавтоинспекция. То есть, в принципе, рядовая ситуация. Прибывшие по сообщению о ДТП инспекторы обнаружили разбитый автомобиль, за рулем которого находился 29-летний молодой человек. Вот. Но, однако, обычная, как казалось бы, ситуация вдруг получила неожиданный поворот. И вот, выяснилось, что водитель, ну, во-первых, был пьян. Алкотестер показал 0,7 промилле.
2: Это много.
0: Это в 4 раза примерно, да, превышает допустимую норму. Водительского удостоверения он не имел.
2: А что у тебя с дикцией стало? Водительское удостоверение?
1: Это был он! Ты вжился в роль, что ли? 0,7 промилле.
0: И самый главный момент, что сам автомобиль находился в угоне.
1: Вот это комбо-вомбо вообще просто.
0: Так вот, машина принадлежала 69-летнему мужчине, с которым водитель, вот этот вот 29-летний, накануне распивал спиртное. Ну и после этого молодой человек без спроса взял ключи
1: с дедом
0: отправился кататься. Смотрите, тоже дальше интересная ситуация развивается. Попав в ДТП,
2: так,
0: он самостоятельно позвонил на номер 112 и сообщил о происшествии.
2: Слушай, вот так, сознательный
0: либо вот в тот
1: момент... Отрезвел, видимо.
0: Отрезвел, да, вот я тоже хотел сказать. Потому что, собрав вот такое комбо, и в итоге, на самом деле, принял правильное решение.
1: Ну, молодец.
2: Ну, да.
1: Главное, никто не пострадал больше.
0: Ну, за исключением того автомобиля.
1: Ну, что ж
0: теперь. Да, то есть теперь по факту водителю грозит не только административное наказание, то есть за пьяное вождение без прав, оказывается, у него еще было неповиновение полиции.
2: Ой.
0: Ну и, соответственно, уголовная статья за угон, то есть максимальное наказание, по которой составляет до 5 лет лишения свободы.
1: Ужас.
0: Вот так вот со знакомыми.
1: Зачем звонил тогда? И звонить потом.
0: Да. Ну вот такие вот новости на сегодня.
1: А ему будут какие-то поблажки, то, что вот он позвонил, сам сказал?
2: Какие поблажки? Нет.
1: Нет?
2: Нет, конечно.
1: Ну ладно.
0: Если бы он уехал, было бы еще хуже.
2: Ну да. То есть у тебя либо так, либо еще сверху. Поэтому, друзья, пожалуйста, еще раз, внимательно на дорогах, не забывайте то, что есть другие участники дорожного движения. Естественно, за руль мы в алкогольном опьянении не то, что не садимся, мы не подходим к автомобилю в принципе.
1: Даже только, рядом просто.
2: Только к такси, исключительно пассажирское сиденье.
1: И в такси тоже не дышим.
2: Ну, там уже как бы зачем-то. Дышать можно, и самое главное, там можно будет слушать музыку, которая будет звучать в эфире
1: Радиохит.
3: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит. Барбара Стрейсенд.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Смотри радио, творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Торск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, есть такие люди, кто купил авиабилеты, но так и не улетел. Кто купил абонемент, но так и не похудел, это нормально. Сегодня день Икс, я объявляю день разрешительных режимов, да. Сегодня можно все, за что завтра вас не поругают. В общем, мы слушаем «Смотри радио», друзья. Ну и, конечно же, кайфуем. Лучше, вот, и вообще, я жду в истории, у кого лето удалось, у кого оно самое-самое, у кого что-то произошло не так, кто чего успел, кто не успел, пишите все на наши мессенджеры, на наши координаты. Ну а пока будем выть на Луну вместе с Нюшей. И вот кто-то еще кто-то дозвонился до нас. Здрасте. Алло. Ага, спасибо. Вот так вот, ладно, воем на Луну. Конечно, провожаем лето.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: далее. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На улице Станиславского возле дома номер 87 произошло ДТП. «Лада Гранта» сбила пешехода. Пострадавшую Арченко увезли на скорой. Подробности о происшествии выясняются. Установлено, что это 12-летняя девочка. Напомним, буквально несколько дней назад также на улице Станиславского сбили женщину. Она находится в Орской горбольнице в тяжелом состоянии. Портал по поиску работы выяснил, как жители Оренбурга относились ко Дню знаний, когда сами учились в школе. 1 сентября очень ждали 15% опрошенных, еще 53% скорее ждали. При этом 22% относились к этому дню негативно. 10% признались, что сильно его ненавидели, еще 12% скорее не любили. Женщины чаще мужчин вспоминали о 1 сентября с позитивом. Мужчины почти вдвое чаще говорили, что точно ненавидели первый учебный день. Основа выпуска легковых автомобилей в структуре отечественного автопроизводства до 2035 года продолжит составлять машины с двигателями внутреннего сгорания, включая газомоторные версии. Такой прогноз на совещании с главой правительства озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом, по его словам, доля транспорта с альтернативными силовыми установками будет последовательно расти. К 2035 году на электромобили и гибриды в легковом сегменте будет приходиться уже четверть всего производства, передает ТАСС. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Как?

0: Женя Куликов на радио.
1: Внимание всем, друзья! До окончания срока годности моего загара и твоего беззаботного настроения осталось меньше 12 часов. Это не дедлайн, по отчетам, это последний день лета. Давайте поступим как истинные миллениалы и зумеры. Отложим все важные дела до сентября, а сегодня просто включим погромче радио, друзья.
0: Смотри радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним о результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

конечно, время новостей интересных. В Индии пассажиры поезда чуть не посидели от страха, когда посреди ночи сработала пожарная сигнализация. Люди в панике выскакивали из вагонов, готовясь к эвакуации, но все оказалось, знаете, гораздо прозаичнее. В электропроводке замыкание устроил мышонок, из-за которого датчики зафиксировали дым. Хорошо, что никто не пострадал, ну, кроме мышонка. А пассажиры теперь точно запомнят эту поездку надолго. Ну, а мы продолжаем дожимать оставшиеся часы лета по полной вместе со «Смотри радио», друзья.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

знаете, какой мем недели? Воздухан называют его. Значит, в сети завирусился новый мем Воздухан. Так называется человек с вентилятором вместо головы, который много обещает, но ничего не делает, вечно переносит встречи, не возвращает долги, говорит скоро. За апрель и июнь слово упомянули 367 тысяч раз в соцсетях. Отличный повод узнать, нет ли Воздухана среди ваших знакомых. Я иногда тоже Воздухан, да? Да мне кажется, каждый из нас хоть чуть-чуть Воздухан. Давайте дальше, как говорится, замечательно проводить время, друзья, и провожать лето. Да, завтра уже осень, но давайте не будем нервничать, не будем грустить. Осень — это тоже хорошо. Поймай настроение. Смотри радио.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай» – выгодную одежду для спорта покупай!
0: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300. Для зрителей старше 16 лет.
2: 156. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, вечером будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 20, вечером плюс 18. В Ясном сейчас плюс 19, вечером плюс 17. Ну а в Кундыке-Медногорске плюс 18, вечером плюс 14. В Гондурасе сейчас плюс 22. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохи.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Италия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года школьники и студенты снова смогут ездить в пригородных поездах Южно-Уральской железной дороги со скидкой. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в Оренбургской области она составит 25% и будет действовать в учебный период до 15 июня 2027 года. Льгота распространяется как на обычные электрички, так и на поезда с местами, в том числе «Финис», «Тарлан» и «Ласточка». Оптовая стоимость яиц в России на середину августа составила 60 рублей за десяток, увеличившись на 33% год к году. По словам специалистов, сейчас стоимость куриных яиц стабилизируется после летнего сезона. К концу мая оптовые цены опускались до 25 рублей за десяток, а летом производители продавали яйца в сети в полтора раза ниже себестоимости. Цены на яйца подвержены выраженной сезонности, при этом птицефабрики не могут оперативно корректировать выпуск. Летом спрос снижается, а предложение временно повышается. Российские работодатели стали значительно чаще искать сотрудников для работы вахтовым методом в сфере искусства и развлечений. Число таких вакансий выросло в 2,2 раза или на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости. Среднее зарплатное предложение для специалистов в этой сфере составило 105 тысяч рублей за вахту. Работодатели ищут актеров и аниматоров для фестивалей, культурных и развлекательных мероприятий, а также персонал для курортов. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, знаете то чувство, когда 31 августа пахнет уже не шашлыком, а новыми тетрадками и школьной формой. Даже если ты давно не ученик, этот день щиплет в груди. Но не грусти, мы перематываем это лето, как любимый трек на повторе. Ты готов поставить финальную точку с улыбкой? Тогда заряжай наушники. Это не прощание, это вступление в новый сезон под названием «Осень». С вами Жень Куликов.
2: Будь ярче, смотри радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, давайте поговорим о праздниках, которые сегодня у нас здесь, 31 августа, отмечают. Сегодня, друзья, день любви к животным, день борьбы с провалами в памяти, день игогошечки лошади, день ветеринарного работника, день шепота травы. Вот. День посвящения в студенты сегодня почему-то. День блога. Ну, а что у нас за границей? За границей у нас день учителя в Сингапуре. Да, дальше день автомеханика в Сальвадоре и так далее. Ну, а что было у нас в истории, сейчас расскажу. Значит, 31 августа в 1914 году Санкт-Петербург переименован в Петроград. Вот так вот. А в 1900 году в Англии впервые поступил в продажу тонизирующий напиток Coca-Cola. Вот как-то так. Это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе со Смотри Радио, друзья.
0: Реклама.

0: тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

на международном чемпионате роботов в Китае зрители покатывались со смеху, когда очередной железный атлет вызвался поднять штангу. Робот бодро взял вес, но его ноги подкосились, и он с грохотом рухнул на спину. В общем, будто перекачался в зале. А техника, как говорится, тоже люди, да? Им тоже нужен отдых. Поэтому, давайте сегодня на 40% из всей силы будем работать, друзья. Все-таки понедельник, и все-таки последний день лета, да? Завтра начнется предстоящая осень, поэтому я думаю, что и начальники наши тоже спокойно на это отреагируют. Поэтому газуем дальше вместе с Зиверт, друзья, и смотрим радио.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Вот, друзья, час за часом пролетает, и уже последний день лета, да, давайте его проведем вот музыкально, тепло, ярко, вместе со «Смотри радио». И вот они, сообщения прилетели, буду сейчас их зачитывать, значит, ангел написал: «Море хорошего, море приятного, счастья огромного и необъятного, ласковых слов и здоровья отличного, успеха, везения безграничного, пусть никогда не приходит беда, близкие будут с тобой всегда, желаний заветных исполнения, любим, будь и счастлив, сынок, с днем рождения!» В общем, сынка как зовут-то? Ну, ангел, напишите. Мы поздравляем, желаем здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Пусть, так сказать, вот последний день лета он родился у вас, да? Пусть у него продолжатся, так сказать, теплые деньки. И, конечно же, пусть будет позитивным, веселым и, главное, здоровье, да? А остальное все приложится. А дальше вот хорошая музыка еще вам в подарок. Погнали! Миа Бойко, «Экспонат».
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Тем временем в Орске плюс 18 градусов, вечером будет плюс 15, в Оренбурге сейчас плюс 20, вечером плюс 18. В Ясном в данную минуту плюс 19, вечером плюс 18, ну а в Кундыке-Медногорске сейчас плюс 18, вечером плюс 13. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В День знаний жителям Оренбургской области придется отложить покупку алкоголя. 1 сентября в регионе будет действовать полный запрет на его розничную продажу. Ограничения распространяются не только на крепкий алкоголь. В этот день в магазинах нельзя будет приобрести и слабоалкогольные напитки, в том числе коктейли. За нарушение установленного запрета торговым точкам грозит административная ответственность и штрафы. В Оренбурге 30 августа на улице Беляевской произошло ДТП. 20-летний водитель автомобиля Hyundai Accent сбил 7-летнего велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик ехал на велосипеде на разрешающий сигнал светофора. Ребенка госпитализировали, полиция выясняет обстоятельства. В казанских школьных столовых с 1 сентября внедрят новое тематическое меню. В него введут 12 новых блюд, рассказала гендиректор департамента продовольствия и социального питания Рима Мухаммедшина. По ее словам, помимо русской и татарской, учащихся ожидается знакомство с азиатской и кавказской кухнями, а также итальянской. Продвигать нововведения планируют на классных часах, пикниках и через родительское сообщество. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Это «Смотри радио», «Забудь про скуку», здесь только танцевальный поп и 100% позитивная энергетика. Мы играем музыку, под которую хочется жить, дышать и двигаться. Поэтому в новый час вступаем. Жень Куликов здесь. Погнали, смотрим радио вместе.

0: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс.
3: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри Радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это Алекс Гаудино, Destination. О, друзья, 2006 год, и был скандальный клип. Режиссер Эрон Криви снял видео с 8 девушками в коротких юбках, яркая помада пачкала музыкальные инструменты, но клип набрал 10 миллионов просмотров. Погнали!

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Цены всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Техний день здесь разный, море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Эксклюзивно! Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 835-37-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Джей, друзья, про антидепрессанты он поет. Мне кажется, многие школьники сегодня, им нужны антидепрессанты. Они такие, опять школа. Слушайте, школьники, это хорошо. Это хорошо, когда есть школа. Это, понимаете, это живое общение. Это классно. Это познание всего нового. Это круто. Ну и ладно, лето оно и придет быстро. Вот не успеете оглянуться, как 9 месяцев пролетит быстро-пребыстро. Лето не прощается, как говорится. Оно просто уходит в отпуск до следующего года. Ну а мы продолжаем отжигать. Всем еще раз огромный-огромный привет. Мы смотрим радио вместе.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске 1 сентября временно отключат холодное водоснабжение. Ограничения связаны с ремонтными работами в районе дома номер 10 на улице Перегонной. Воды не будет с 9 утра до 17.00 по следующим адресам. Старая биофабрика, поселок Мясокомбинат на участке от улицы Перегонной до Осипенко и от улицы Чекалина до переулка Байкальского. Жителям рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды. Спортсменка из Оренбургской области Елена Габеева стала бронзовым призером первенства Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. Соревнования прошли в Косово. За медали боролись около 350 спортсменов из 38 стран в возрастных категориях 13-15 и 13-17 лет. Елена Габеева показала результат 150 килограммов в сумме двоеборья. В рывке оренбургская спортсменка подняла 68 килограммов, а в толчке 82 килограмма. Этот результат принес ей бронзовую медаль первенства Европы. Тренирует спортсменку Александр Ковалев. Средний чек на букет в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. Больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы, их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. В то же время покупатели отдают предпочтение монобукетам. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, да-да-да, август на финишной прямой, но мы не сбавляем оборотов. Погнали, народ, дальше в новый час. Влетаем, Женя Куликов здесь. Хорошей музыки будет еще больше. Ну а потом еще расскажу о праздниках на сегодня.

0: студия улетает, как и лето. У нас улетает, друзья. Да, 17.09. А это значит, что скоро, прямо сейчас расскажу о праздниках, которые можно сегодня отметить. Погнали!
1: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Итак, друзья, 31 августа, последний день лета. Да, 2026 год, понедельник. И какие сегодня праздники будем отмечать? Сегодня день любви к животным. Вот, день борьбы с провалами памяти. Вот, это, да, тоже. День лошади также. Сегодня день ветеринарного работника. Вот. Ну, а также сегодня день акушерства и беременности. В общем, как-то так. Вот все праздники сегодня. Ну, и давайте посмотрим, что у нас за границей. За границей в Иране у нас день гепарда. В общем, в США день еды на свежем воздухе. Ну, а в истории тоже заглянем. Значит, 31 августа 1900 году в Англии впервые поступил в продажу тонизирующий напиток Coca-Cola. Да. А в 1914 году Санкт-Петербург переименован в Петроград. Это все праздники. На сегодня празднуйте их вместе с нами со Смотри Радио. Ну а всю подробную информацию смотрите на kalent.ru.
1: Реклама.

8 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от «Дуру» 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Дуру» Clean and White 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Закатлани в газовик.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13 156.ру.
2: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Ну что, друзья, познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера Хлебзавод 7, город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь. 21-137, код города 3537 в эфир. Отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник. И про наш родной край. Отвечайте верно. Вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания». Категория 12+. Итак, разыгрываем вкусный бокс. До меня кто-то дозвонился. Алло.
2: Добрый день.
1: Как вас зовут?
2: Виталий.
1: Виталий, выигрывали у нас?
2: Было дело.
1: Давно?
2: Ну, месяца два, наверное.
1: Так, месяца два. Ну, давайте попытаем счастье. Ну, у нас вообще-то там каждые три месяца, если выиграли, только через три месяца можно. Вот. Поэтому я вот тут не знаю.
2: Нет, больше двух. Это,
1: ну... Точно?
2: Точно.
1: Ну, смотрите мне, а то потом а-та-та получим и вы, и я. В общем, ладно, Виталий, смотрите. Значит, вот такой вот у нас вопрос сегодня. Что произошло в Орске в 1942 году? Эпидемия тифа, сильнейшее наводнение, которое затопило 95% всех городских строений, или все события случились в этот год?
2: Наводнение.
1: А вот и неправильный ответ. Поэтому давайте передавайте приветы. Всем-всем-всем.
2: Всем привет, кто меня узнал, семье.
1: Ага.
2: Знакомым.
1: Вам всего хорошего. Привет. Спасибо большое, Виталь, спасибо. Ну и так, давайте звоните, друзья. Кто у нас тут? Кто у нас дозвонился? Здрасте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, да. И вас как зовут?
3: Кирилл.
1: Кирилл, выигрывали у нас?
3: Ну, смотря когда и в какой игре.
1: Ну, вот в этой игре выигрывали?
3: Нет, еще не попал.
1: Нет, ну давайте, значит, вот у вас такой вот шанс. Смотрите, сильнейшее наводнение вычеркиваем, да? Значит, смотрите, что произошло в Орске в 1942 году? Эпидемия тифа или вот все события, вот еще плюс тифа и наводнение все вместе в один год случились?
3: Нет, наводнение было.
1: Наводнение было?
3: Ну да.
1: Но этот вот уже вариант ответа уже сказал Виталий. У нас три варианта ответа. Смотрите, эпидемия тифа, сильнейшее наводнение и все события случились в этот год. Но вы сказали опять наводнение, поэтому давайте привет передавайте.
3: Да, всем привет.
1: Хорошо, давайте вам хорошего вечера. Итак, дорогие друзья, давайте дальше. Здрасте.
4: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Екатерина.
1: Екатерина, выигрывали?
4: Ну, где-то 3,5 месяца назад.
1: Ой, ну все, значит, играем. Итак, что произошло в Орске в 1942 году? Все-таки...
4: Тиф.
1: Тиф? Ну, вот смотрите, как-то... Ну, опять же, неправильный ответ. Поэтому вам всего самого хорошего. Давайте привет передавайте.
4: Ну, даю привет всем, кто меня узнал. Вам большой привет.
1: Спасибо.
4: Всем хорошего дня и настроения.
1: Спасибо. Ладно, вам тоже хорошего. Здрасте.
5: Здрасте.
1: Вас как зовут?
5: Меня Сергей.
1: Сергей. Ну что ж, Сергей, вы выигрывали у нас?
5: Ну, не в этой игре. В этой игре нет первого.
1: Ну, смотрите, ну, давайте, что произошло в Орске в 1942 году? Вы вот слушали у нас три варианта ответа. Был какой вариант ответа? Эпидемия тифа, сильнейшее наводнение или все события случились в этот год?
5: Третий вариант, все события.
1: Аплодисменты! Ну, смотрите, все были правы, да, как бы. Но все-таки у нас вариант ответа третий. Поэтому, как бы, вот так вот. Я вас поздравляю, Сергей. Вы выигрываете вкусный бокс. Давайте передавайте привет и всем-всем-всем.
5: Привет всему Орску. Всех с наступающим праздником 1 сентября.
1: Вот, а у вас с кем будете кушать вкусняшки вот эти?
5: Ну, поделюсь, у меня много племянников, я думаю, они налетят.
1: Вот, в общем, покушайте. Ну, сейчас никуда не уходите, расскажу, где забрать подарок, хорошо?
5: Да, окей.
1: Окей. Вот так, друзья, видите, какой вопрос каверзный. Узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на закваска, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах.

0: реклама. Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки. Контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
2: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 3 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом! Ждем вас всех в Канзасе на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: друзья, осень наступает на пятки, но мы ей покажем, как говорится, где раки зимуют, да? Включайте нас и грейтесь вайбом, и вот они сообщения на этот час. Значит, Денис написал Шасмутдинов: «Дарья, ты самый лучший, я тебя люблю». Интересно, какой Дарье это было сказано. А вот также Евгений написал, значит: «Добрый день, вопрос, мы выпустили новую песню, на каких условиях ее можно поставить в эфир радиостанции? А это вообще не ко мне, не надо ко мне это спрашивать, не надо. Это все в Евразию. В Евразию к нам придете и спросите». Ну а мы, друзья, дальше летим и зажигаем. И, конечно, вот это вот лето, кусочек лета проводим вместе. Да, почему бы и нет. Ну, знаете, скоро в школу и на работу. Ну а пока мы ловим последний летний луч. Кто с нами? А? Мальчишка с нами, да? Девчонка? Все, все с нами, поехали.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, вечером будет плюс 15, ночью плюс 8. В Оренбурге сейчас 22, ночью плюс 11, а в Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 7. В Кувандыке-Бедногорске сейчас плюс 18, ночью плюс 2. В Гонконге сейчас плюс 27. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Ну, вот так вот, друзья. Вот как вчера. Вот знаешь, самое интересное, вот, Оксан, самое прикольное. Когда я вчера приехал на такси сюда, так. Значит, такой приезжаю, я такой, ой, спасибо вам, что вовремя меня сюда привезли. И, значит, что говорит он мне? Знаешь, что говорит? Он говорит, ну все, тебя балда привез, значит, все будет хорошо.
1: Слушай, я так понимаю, Коля, мы с тобой в студии вдвоем, но ты включил 4 микрофона, тебя балду и с другом пришел, что ли,
0: тебя сегодня? Тебя балда сегодня с другом, у меня сегодня здесь, знаешь, до вечера, до 23.00 буду я, Теобалда и Мариана.
1: И Мариана. Ракель.
0: Ракель. Ладно, Ракель. Вот, поэтому, друзья, вот Женя Куликов остается, да, буду, так
1: был,
0: сказать.
1: Был, есть и будет.
0: И буду, да. Все. Был, есть, нечего, но будет. Да. Вот, поэтому, друзья, Женя Куликов здесь будет до самого вечера, поэтому давайте-ка что делать? Конечно же, прощаться с летом, да, и встречать осень.
1: Но сегодня прям надо конкретно попрощаться вместе, да, с Женей Куликовым. Он, спасибо, вам в этом поможет.
0: И
1: звоните,
0: Рукель,
1: пишите.
0: Рукель.
1: Теобалда и Рукель будут
0: они
1: с вами.
0: Ну все, а совсем скоро уже будут новости от нашей новостницы Поляковой.
1: Да.
0: Готовы?
1: Готовы.
0: Давай, только бык-тупогук-тупогук-бык-тупогук-бычок.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями познакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В День знаний жителям Оренбургской области придется отложить покупку алкоголя. 1 сентября в регионе будет действовать полный запрет на его розничную продажу. Ограничения распространяются не только на крепкий алкоголь. В этот день в магазинах нельзя будет приобрести и слабоалкогольные напитки, в том числе коктейли. За нарушение установленного запрета торговым точкам грозит административная ответственность и штрафы. В детском саду номер 10 Сорочинского муниципального округа медкабинет не соответствовал стандарту оснащения. Суд обязал привести кабинет в норму. Расходы должны покрыть администрация округа и управление образования. Апелляционная жалоба администрации была отклонена Оренбургским областным судом. Китай вошел в пятерку популярных направлений для осеннего отдыха среди россиян. Рейтинг незаметно возглавляет Турция. На втором месте остается Египет. Третью строчку занял Таиланд. Главным новым участником рейтинга стал Китай. Кроме того, самыми популярными направлениями для оформления полисов страхования путешественников бархатной сезоны стали Италия, Кипр, Испания и Австрия. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Стоп, не смей сегодня сидеть дома и в соцсетях. Официально объявляю, сейчас вечер лета, да, значит, солнце все еще греет, а мороженое еще тает. Забудь про завтра на работу, учебу. А сегодня у нас челлендж: успеть съесть арбуз, облиться водой и загадать желание до полуночи. Я включаю самые топовые треки дня, ну а ты делай погромче и беги на улицу. Погнали, друзья, ура!
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All My Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на smotri.radio.

0: все, друзья, аутентичные. Вот такие слова мы изучаем здесь. Аутентичные, да? Аутентичные, что это такое вообще? А вот как вы думаете? Это свойство чего-либо быть подлинным, соответствующим оригиналу, неподдельным. Это, видимо, он поет про лирик, поет про девочку, которая со своими всеми губами, она настоящая, она не искусственная. Может быть, вот это вот, я не знаю. Ну, в общем, как хотите, так и думайте. Друзья, ну у нас лето уже на грани, оно у нас уходит, завтра уже наступит осень, поэтому какой вот трек запомнился этим летом тебе? Пиши в наши координаты, друзья. Да, пишите, какой трек понравился этим летом, который заездился у вас в голове, да, поэтому завирусился. В общем, давайте пишите. Вот у меня вот это «Я буду пить ведрами, двигать бедрами». В общем, ну это про воду, конечно, и про газировку. В общем, дальше Юлия Савичева «Прости за любовь». Потом еще что-нибудь поставим, друзья. Погнали! У-ху! Провожаем лето!
1: Смотри радио!

0: Реклама. В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: мои хорошие, да, пропускаем на всех, кто сейчас где-то, друзья. Смотрите, самое интересное, что вот уже вот последний день лета. Ой, последний день лета, многие сейчас скажут, да. Но давайте будем вот с улыбкой провожать летом, с хорошей музыкой, с интересностью на лице и вообще в сердце. Понимаете, ненавидеть ничего. А вот, понимаете, люди некоторые, ой, лето закончилось, теперь будет холодно. В каждом, понимаете, вот в каждом. И в осень есть прекрасные моменты. Вот скоро вот это все, вы помните, будет, листики будут оранжевые, желтые, красивые. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень будет классно. Давайте-ка вместе провожать лето с Куликовым здесь на Смотри Радио.
1: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас на «Смотри Радио». Да, сейчас в Орске плюс 21 градус, ночью будет плюс 8. В Оренбурге сейчас 22, ночью будет плюс 11. В Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 7. В Кумутыке и Медногорске сейчас 18, а ночью будет плюс 2 градуса. В Гонконге плюс 27, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями познакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В День знаний жителям Оренбургской области придется отложить покупку алкоголя. 1 сентября в регионе будет действовать полный запрет на его розничную продажу. Ограничения распространяются не только на крепкий алкоголь. В этот день в магазинах нельзя будет приобрести и слабоалкогольные напитки, в том числе коктейли. За нарушение установленного запрета торговым точкам грозит административная ответственность и штрафы. В детском саду номер 10 Сорочинского муниципального округа медкабинет не соответствовал стандарту оснащения. Суд обязал привести кабинет в норму, расходы должны покрыть администрация округа и управление образования. Апелляционная жалоба администрации была отклонена Оренбургским областным судом. Китай вошел в пятерку популярных направлений для осеннего отдыха среди россиян. Рейтинг незаметно возглавляет Турция. На втором месте остается Египет. Третью строчку занял Таиланд. Главным новым участником рейтинга стал Китай. Кроме того, самыми популярными направлениями для оформления полисов страхования путешественников бархатные сезоны стали Италия, Кипр, Испания и Австрия. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А знаете, чем крут последний день лета? Тем, что у него нет никаких вообще обязательств. Он не должен быть идеальным. Если у тебя не было моря, не страшно. Если было классно, повезло. Сейчас мы просто констатируем факт. Смена сезонов, она неизбежна, друзья, как смена треков в моем плейлисте. Женя Куликов здесь, 19.05, местная студийная. Мы погнали дальше.
2: Смотри. Радио.

0: прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.
1: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера. Баннеры, стенды, световые короба. Брелоки, футболки, тарелки, подушки. Вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orskdefisteatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
5: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
6: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио!
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: Ну что, друзья, совсем скоро, через несколько секунд, озвучу гороскоп, но уже осенний, на завтра, на 1 сентября. Поэтому будьте готовы, погнали, друзья, ура-ура-ура!
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, готовы? Гороскоп на завтра, на 1 сентября, уже сформирован, поэтому давайте слушать его вместе.
2: Овен.
0: Огонь в глазах! Завтра ты как танк пробьешь любую пробку и любую стену недопонимания.
2: Телец.
0: Тельцы, ваш главный вопрос завтра: а что на обед? Звезды говорят, не экономь на завтраке.
2: Близнецы.
0: Внимание, завтра ваш рот работает быстрее, чем интернет, понимаете. Вы будете над душой компании, но звезды предупреждают, не болтай лишнего про начальника или учительницу.
2: Рак.
0: Итак, сентиментальные раки, ну хватит плакать. Да, завтра 1 сентября, повод вспомнить детство, но не ныть.
2: Лев.
0: Ваш выход. Солнце завтра будет в зените, и завтра все взгляды прикованы к вашей новой стрижке или кофте. Срочно выкладывайте завтра сторисы, что готовы к новому сезону.
2: Дева.
0: С днем рождения, точнее, почти с днем. У многих дев сейчас это сезон, поэтому, девы, вы завтра как Шерлок Холмс замечаете каждую пылинку в аудитории и каждую ошибку в докладе.
2: Весы.
0: Ну, самая нерешительная часть эфира – это весы. Весы, звезды говорят вам, выберите на обед то, что хочешь именно ты, а не компания. А завтра идеальный день для флирта в лифте или в очереди в столовой. Красота спасет мир, а твоя улыбка – твой главный инструмент.
2: Скорпион.
0: А скорпионы, вы завтра выглядите так, как будто знаете какой-то секрет. И вы правы. Вы задирали всех в прошлом месяце. Все, звезды дают вам карт-бланш на хорошего полицейского.
2: Стрелец.
0: Ваш девиз дня – почему бы и нет, а? Если позову в спортзал – идите. Если на лекцию – бегите. Если в караоке – пойте.
2: Козерог.
0: Козероги, спуститесь с вершины горы. Да, вы ответственны, но завтра можно встать со второй попытки.
2: Водолей.
0: Инопланетянины в мире людей. Водолей завтра. Завтра вы выдадите такую идею, что все охнут. А ваш нелогичный завтра – это ваша суперскилл.
2: Рыбы.
0: Рыбки, вы завтра в тумане. Да, но это приятный туман. Слушайте свое сердечко и не забывайте про будильник. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио вместе.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

Реклама. Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» — все нужное в нем.

0: Спасай меня!
1: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Да, друзья, август на финишной прямой, но мы не сбавляем оборотов. Мы продолжаем, друзья, конечно же, здесь, на Смотри Радио, зачитывать ваше сообщение. Сынок Сереж написал, ну не мой сынок, в общем. Женя Гурьков, добрый вечер, Орска. Сергей Иванович говорит, спокойной ночи, Камчатка, Озерновский. Вот как-то так. Дарья, ты самая лучшая, я тебя люблю, написал Денис. Интересно, какой Дарья? Какой-то Дарья, он пишет, не наша или случайно, а подушки. А то, да, Дашульку отдать. Отдадим замуж, почему бы и нет. Ну ладно, друзья, пишите, вот вообще напишите, вот что, какой трек вот завирусился в вашей голове этим летом. А что у вас играло вот этим летом, самый такой классный-классный трек. Можно про лето, можно не про лето, пишите на наши координаты, друзья. Ну а пока смотрим и слушаем радио вместе.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске 1 сентября временно отключат холодное водоснабжение. Ограничения связаны с ремонтными работами в районе дома номер 10 на улице Перегоны. Воды не будет с 9 утра до 17.00 по следующим адресам. Старая биофабрика, поселок Мясокомбинат на участке от улицы Перегоны до Осипенко и от улицы Чекалина до переулка Байкальского. Жителям рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды. Спортсменка из Оренбургской области Елена Габеева стала бронзовым призером первенства Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. Соревнования прошли в Косово. За медали боролись около 350 спортсменов из 38 стран в возрастных категориях 13-15 и 13-17 лет. Елена Габеева показала результат 150 килограммов в сумме двоеборья. В рывке оренбургская спортсменка подняла 68 килограммов, а в толчке 82 килограмма. Этот результат принес ей бронзовую медаль первенства Европы. Тренирует спортсменку Александр Ковалев. Средний чек на букет в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. Больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы, их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. В то же время покупатели отдают предпочтение монобукетам. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, вместо того, чтобы грустить, друзья, по солнцу, давайте лучше подпевать. Всем еще раз привет в этот последний день каникул и последний день лета. Ну что ж, мои хорошие, погнали в новый час. 20.06, местная студийная.
2: Смотри.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это братья Гримм с композицией «Ресницы». Кстати, песня посвящена реальной девушке по имени Юлии Самары, у которой были очень длинные ресницы. Интересно, что в нее был влюблен не автор, а его брат-близнец. Погнали!

0: Реклама. Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о котором я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
5: Эгегегегей!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Здравствуйте, неважно, сколько градусов на улице, главное, сколько ватт у нас в эфире. Заряжаем вас энергией. И Жень Куликов здесь, и вот они сообщения. Натали написала, в общем, привет, Жень Куликов, сил тебе побольше, не устал? Да нет, вы чё, нет, не устал. Говорит, поставь Афродиту Валера, обязательно будет Валера, настало твое время. И вот Александр Никулин написал, сегодня лето заканчивается, ну а ночь остается с нами чудесным воспоминаниями. Желаю, чтобы прекрасное настроение сохранялось всегда, вне зависимости от времени года, а летнее вдохновление остается в душе даже в лютые морозы. Ну что, Валера, готов, Валера? Валера! Да, все, он готов.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: эхом жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов, ночью будет плюс 8, утром плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 16, ночью плюс 10, утром плюс 15. В Ясном сейчас плюс 12, ночью плюс 1, утром плюс 10. Ну а в Кундыке, Медногорске сейчас плюс 12, ночью плюс 2, ну а утром плюс 9. А в Сан-Франциско плюс 15, а информацию предоставил сайт Погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: Ну что, друзья, мы с вами стоим на пирсе времени. Сейчас ровно один шаг до сентября. Забираем все хорошее с собой, плохое топим в Урале, да. Громкость на максимум, зеркала заднего вида выключены. Погнали, так сказать, друзья, уже в осень. Смотрим радио дальше, в новый час влетаем. Радио.

0: Капли дождя.
1: Только лидеров Хит Мьюзик Чарт.
2: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калид с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Эге-ге-ге-ге!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Макс!
0: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп, знаете, такой будет необычный. Погнали на завтра, на 1 сентября.
2: Овен,
1: вы как жанр drum and bass. Ваш темп завтра 174 удара в минуту. Не стойте у колонок, вы сам сабвуфер. Сводите знакомых в центре круга и устройте батл по миксу. Вот так вот.
2: Тельцы,
1: вы как, вы знаете, диско. Завтра за качество звука отвечаете именно вы. Настрой эквалайзер так, чтобы даже уши кайфовали. Ваша миссия — найти тот самый жирный грув, и все будет круто.
2: Близнецы.
1: Значит, сведение трека у близнецов. Вы главный сплетник вечера завтрашнего, но в хорошем смысле. Ваш дар — связывать несовместимое. Своди этим людей, но как бы не сплетничайте очень сильно.
2: Рак.
1: Раки, вы завтра как Deep House, да, отвечаете за атмосферу всего дня и всего вечера.
2: Лев,
1: вы как Big Room. Сцена — это ваш дом. Завтра вы не просто ведущий, вы шоумен. Требуйте, чтобы вам дали красный свет в зале. Вот так.
2: Дева.
1: Вы как минимум, вы перфекционист звука. Да, вместо криков в толпе вы сидите и чистите частоты от пыли. В общем, завтра ваш день. Уберитесь дома, ну.
2: Весы.
1: Ой, вы как евроденс, да. Король, королева баланса. Ваша задача, чтобы танцевали и старшие, и младшие. Завтра все дела пойдут в гору.
2: Скорпион.
1: А вы как дарк техно. Что такое, да? Ну, загуглите. Ваша харизма разрывает динамику. Завтра вы будете как бы ставить мрачный, давящий бас, от которого у колонок потеют провода. Вот так вот.
2: Стрелец.
1: Вы как, знаете, фьюжн. Вот, жанр фьюжн. А тебе тесно в рамках клуба, да. Вы хотите выйти на крышу, включить треки с волынками и такими, знаете, немножко, ну-ка, расслабиться.
2: Козерог.
1: Классический прогрессив, да. Вы строите сет поэтапно. Сначала 90-е, потом 100 новые 2000-е и теперь современные. В общем, завтра вы капитан корабля. Веди волну плавно, без перегрузов.
2: Водолей.
1: Ну, а вы экспериментал, да. Вы врубите свет и включите странные звуки, издаваемые роботом-пылесосом под бит. В общем, вы зададите тренд на завтрашний день.
2: Рыбы.
1: Ну, а вы лаунж. Да, вам сложно рубить хардкор. Завтра вы включаете релакс до 22.00, пока остальные разогреваются. Ваша фишка — пустить дым машину и включить такой трек, чтобы все закрыли глаза и уплыли. Вы, значит, знаете, завтра у вас будет все так плавненько проходить, как у рыбок. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com. Ну, а мы продолжаем слушать и смотреть радио вместе, друзья.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
4: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300. Для зрителей старше 16 лет.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Ты живешь, будто не будет завтра. Но завтра

друзья, знаете, даже если это последние такие теплые деньки, давайте пропустим их через колонки на полную громкость. И пусть мы будем, так знаете, заряжаться хорошей музыкой здесь на Смотри Радио. И вот они, сообщения прилетели. Ольга написала: Женя Кульков, привет тебе! Всем доброй ночи! Написала нам Ольга. Лови, говорит, букет. Работает. Спасибо большое за букет. А что это значит? Я это женюсь, что ли? Что за букет? Я обязательно посмотрю сейчас. Ну что ж, друзья, дальше вот тут заказали нам. Говорит, Анастасия пишет: а поставьте, пожалуйста, Ваню Дмитриенко, ну, какую-нибудь песню. Ну, нате, ртуть.

Реклама. На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лис» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, ночью плюс 9, утром 16. В Оренбурге сейчас 16, ночью 13, утром плюс 15. В Ясном сейчас плюс 12, ночью плюс 2, утром плюс 9. Ну а в Кунтке, Медногорске плюс 12 в данную минуту, ночью плюс 2, утром плюс 10. В Сан-Франциско плюс 17. А информацию предоставил сайт погода.орг. Орск.ру.
3: Реклама.
0: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Женя Куликов на радио.
1: Да, друзья, в эфире последний вечер лета, 2026 год, вечерняя смена, да. Знаешь, в чем прикол этого вечера? В нем нет места для «Ой, я не успел», «Успел!» Все, что планировал, все успел, друзья. Ну что ж, влетаем в новый час. Погнали с хорошей музыкой.
2: Три, смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: От были Артик Асти с композицией «Бриллиант». Говорит, туси, туси, туси, туси. Действительно, у нас несколько, два, практически полтора часа осталось до сентября, друзья. Поэтому будем провожать лето вместе. Сегодня Женя Куликов с 12 дня по сей час с вами в ваших ушах, в ваших глазах. Ну а дальше у нас хит на все времена. Это демо «Солнышко».
1: Хит. На все времена.
0: А представляете, клип на эту летнюю солнечную песню снимали в холодном и мокром сентябре в Питере. На крыше больницы под дождем и мокрым снегом Саша в легкой рубашке создавала иллюзию тепла. В общем, давайте вспомним эту композицию.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ярче всех. Да, друзья, ярче всех во вселенной мы это написали, спели Five Star Family. В общем, с композицией «Раз-два». А чем мы еще хороши? Мы позитив дарим, да. Друзья, совсем чуть-чуть осталось до осени, поэтому давайте не будем хмуриться, хандрить, будем веселиться, радоваться жизни и, конечно же, вместе это все с нашей станцией со «Смотри радио». Почему бы и не, почему бы и нет? Вот дальше вот давайте вот песенку какую-нибудь старенькую включу вам. Для. Вот видите, что сколько работать, много работать тоже нельзя. Для настроения. Погнали.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Прямо здесь сейчас в Орске плюс 12, ночью плюс 9, утром плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 16, ночью 13, утром плюс 15. В Ясном сейчас плюс 12, ночью плюс 2, утром плюс 9. Ну а в Кундыке Медногорске сейчас плюс 12, ночью плюс 2, ну а утром плюс 10. В Сан-Франциско плюс 20. А информацию предоставил сайт погода.ру. Орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вот и все, друзья. Женя Куликов, вот такой вот у него сегодня 11-часовой марафон, да? Ну что ж, всего самого хорошего вам. Давайте-ка будем прощаться мы с летом. Да, завтра осень, но это всего лишь календарь, друзья. Да, пусть на душе будет всегда лето, будет всегда позитивно и будет все классно. Был Женя Куликов, улетел. Пока-пока, счастливо.

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Старше 16 лет.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
1: В чистоте во всем стремитесь.
0: И старайтесь сильно не сорить.
1: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить. К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить. В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 20.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб». Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
3: Гордость,

0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: ритме Радиохит. Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.